0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

ситуации. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Циолковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы и налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
6: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

рекорде. Бенни Бенасси, Мэтт Сасари, Дани. Every single day, record remake.

0: Погода.
1: А вот и похолодание подъехало, ну, не прям осень-зима, просто прохладнее будет. 19 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 24. Так, подъедут совсем скоро сюда крутые треки от Global DJs, Армина Ван Бюрена, DJ Фила и Кальвина Харриса. Ну и мега утро с подарками тоже здесь, с 7 до 11.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
2: Обычный день, если ты не в «Супре».
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. «Супра», не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй «Супру» на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон +7 846 255 0830.
0: BLG X50 Plus – новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017. Не является публичной картой реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191, НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за 100 тысяч и скидки от 1 до 90 тысяч рублей.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Dance Letter.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Кафе и рестораны предложили обязать предоставлять гостям бесплатно фильтрованную воду из водопровода, а не только воду премиальных марок за деньги. С такой вот новости решил начать Мега утром. Ну, видел ее, листая наш информканал в Максе Телеге. Радиостанции пока никто не заставляет снабжать водой своих слушателей, но мы на рекорде пошли на опережение. И более того, не просто там наливаем какую-то обычную воду, а дарим артезианскую воду в фирменных бутылочках рекорда от бренда «Кристальная». Этим мегаутром выигрываем. Становись H2Ошником первой танцевальной. В принципе, нас никто не заставляет дарить и другие призы какие-то, да. Мы сами с удовольствием это делаем постоянно. Никто же там не спустил нам распоряжение, типа, в городе мало самокатов, разыграйте. Или срочно надо повысить уровень бодрости у самарцев. Мы по своей инициативе и самокат разыграем на этой неделе, и конкретно этим утром много кофе, а еще кино, пицца и так далее. Ну и, конечно, мы испытываем огромное наслаждение, только подарки раздавая, но и вместе с тобой от крутой музыки. Далее у нас Тиесто. Эйвон Рокстоун и Вертика. Приятная вещица от Саловы. Джоэл Кори тоже будет с нами. И прямо сейчас Эйв, я Сергей Гершенко, желаю доброе утро тебе, рекорд, дэнс лето.
0: Дэнс лето. На рекорде.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, проявите щедрость. Добрые дела сегодня вернутся к вам вдвойне. Тельцы, внимательно проверяйте документы. Есть риск упустить важную деталь. Близнецы, прекрасный день для генеральной уборки дома или обновления гардероба. Раки, держите эмоции под контролем. Холодный расчет ваш главный союзник. Львы, звезды обещают вам успех в амурных делах и много флирта. Девы, не бойтесь просить о помощи. Друзья с радостью вас поддержат. Весы, на горизонте крупные карьерные перспективы. Смело заявляйте о себе. Скорпионы, порадуйте себя любимым лакомством. Вы заслужили эту паузу. Стрельцы, избегайте сплетен. Фокус внимания сегодня только на личных целях. Козероги, вечер принесет вдохновение для нового творческого или бизнес-проекта. Водолеи, отличный момент для спорта, активного отдыха, ну или долгих прогулок. Рыбы, доверьтесь судьбе. Сегодня все сложится наилучшим для вас образом. Переслушать можно в Максе и в Телеге, прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

утренний кофе, налетай. Да, и наша утренняя разминка, соответственно, тоже. Считай, налетай и считай. Треки в мини-миксе по нашим простецким правилам нужно в подборочке 15-секундной пересчитать композиции, сколько их получилось, отправить получившееся число в личку телеги, в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВКонтакте. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению в кофейню Мозаику Финти. То есть, получается, шестерых позову на кофе. Так-то. На любой кофе, в любую из кофейн Мозаику Финти, в любое время. Считаем.

0: Ну и чтобы ответы не приходили, да, кто в лес, кто по дрова, даю варианты. 5 или 7. Тут треков 5 или 7. Отправляй пятерку либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда сообщение тебе приходит. В одно окно жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну и теперь другие цифры, числа погодные. Я уж не знаю, порадуют они тебя или нет. Все-таки изменения на улице кое-какие происходят. Чуть-чуть прохладнее стало. В данный момент 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 24. Но на рекорде стабильно жарко всегда. Скоро здесь Робин Шульц, Алока дождемся и Солова.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джей Ку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
11: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Рекорд in the mix.
1: Я не знаю, можно ли так сказать, что нашего кофе хватит всем слушателям рекорда. Наверное, неверно, хотя у нас его очень-очень много, потому что мы разыгрываем каждый день, уже на протяжении долгого времени. Начинаем утро с кофе, с нашей разминки. Ставил недавно 15-секундную подборку из треков, надо было их перечитать, количество отправить в личку телеги, либо в личку ВК. Ну так вот, каждый день мы троих зовем на кофе, по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Инти дарим, но, наверное, все равно на всех не хватит. Ну потому что слушателей количество увеличивается, да, это круто, вас становится больше и больше, это прекрасно. Кофе тоже количество не уменьшается, но тут, что тут рассуждать вообще, зачем, надо дарить и озвучить правильный ответ. Было 7 треков, надо было семерку отправить, вовремя это сделали. Так, кто? Максим, Лукин, Владислава, Никитина и Василий Костин. Макс, Влада, Вася, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти. Ну, даже если в этой игрушке никак не повезет, то в следующих повезет. Когда-нибудь однозначно. Но для кого-то когда-нибудь наступит уже прям вот-вот, потому что ближайший розыгрыш на подходе. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области зафиксирован прирост поступающих в вузы на бюджет по IT-направлениям. Об этом сообщили в Минобре региона. В 2026 году для обучения по очной форме выделено более 12 тысяч бюджетных мест. В Самарской области с начала года изъяли более 2000 литров нелегального алкоголя. На 26 правонарушителей составили 51 протокол и выдали 17 предписаний об устранении нарушений. Ну а сумма штрафов дошла до 2,5 миллионов рублей. Увеличено число рейсов из Самары в Сухум. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала. За счет нового перевозчика общая частота полетов достигла 4 в неделю. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале. Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Рекорд.

7:46. Открывается у нас тут углеводное утреннее окно, потому что мы вкусный подарок сейчас задарим. Кофе плюс десерт. Приглашение на кофе и десерт. Приглашение на двоих от Горожанина. Это новое местечко на набережной. Можно туда отправиться в любое время и угоститься, взбодриться. Стритфуд, вид на Волгу, хороший кофе, все, что нужно. В общем, мы в конце утренних часов периодически спрашиваем тебя, а что мы слушали? И даже если ты не знаешь ответ на этот вопрос, можешь угадать. Просто два фрагмента, двух треков ставлю. Выбираешь первый либо второй, соответственно, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Становись 40-м и забирай приглашение на двоих. Итак, варианты сейчас в этом розыгрыше такие. Первый.

0: постоянно крутится у нас на рекорде. Но конкретно в этом часе была конкретно одна. Какая? Первая либо вторая? Пиши цифра 1, либо цифра 2 в личку телеги, либо в личку ВК.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре около 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 24, и переменная облачность, к ночи возможен небольшой дождь. Загрузка дорог у нас сейчас оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 3 балла, местами затруднения, ну, собственно, к 9 часам вновь пик в 4 балла нам обещают, такой небольшой.

0: На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
6: Дэнс лето
1: на рекорде.

0: 7.52. Смотри, мы продолжаем выяснять, собирать статистику, когда у нас ты просыпаешься. Зачем она нам? Ну, просто пусть будет. Вот, ну, хотя бы для того, чтобы разыграть там какие-то завтраки, кофейные перерывы и прочее, прочее, прочее. Приглашение на двоих на кофе и десерт сейчас задарю от горожанина. Это новое местечко на набережной с вкусным кофе, десертами, стритфудом. А ранее, как и периодически, мы в конце мигутренних часов спросил тебя, какой из двух треков был ранее. Два фрагмента ставил, нужно было выбрать первый либо второй. Какой выбрал Дмитрий? Сейчас узнаем. Дим, привет. Еще раз. Доброе утро.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, что ты написал нам? Цифру какую отправил?
1: Цифру 2.
0: Ну, собственно, поэтому ты и в эфире. Все логично. Да, 2 — это правильный ответ, но ты еще и вовремя это сделал. Дим, вот, ну, ты во сколько присоединился к нам? Ну, так, примерно.
1: 7.30.
0: Ага. А проснулся?
1: 7.00.
0: Что ты делал полчаса, скажи мне? Дим, ну, нам, в принципе, не важно. Еще раз поздравляю тебя. Хорошего тебе дня. Уже, наверное, на работу, да?
1: Спасибо вам тоже. Подъезжаю, да.
0: Все,

0: 101,5. Для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Чтобы факт того, что начинается буквально вот послезавтра финальный летний месяц, тебя не расстраивало, а есть, то расстраивается уже даже сегодня, 30 июля, может быть, кто-то даже и раньше уже начинал расстраиваться. Мы начинаем август крутой движухи. Вместе с Кубышской железной дорогой устраиваем праздник в честь Дня железнодорожника. Совершенно для каждого, и для железнодорожников, и для слушателей Первого танцевального, и для тех, кто просто в Самаре будет и будет там, или специально по туда, или, может быть, из загорода будет приезжать как раз таки, потому что это воскресенье будет. С утра до вечера активности, розыгрыши, музыка, диджей-сеты, кавер-группа. Ну и, конечно, начнется все это с забега, да, с спортивного мероприятия, да, со спортивной части. А еще кульминацией будет розыгрыш крутого электросамоката. Вот как

and Paris. И Ида Галич. И прямо сейчас хит от Хюгель. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго утра. На всякий случай 8:01 в Самаре.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, проявите щедрость. Добрые дела сегодня вернутся к вам вдвойне. Тельцы, внимательно проверяйте документы. Есть риск упустить важную деталь. Близнецы, прекрасный день для генеральной уборки дома или обновления гардероба. Раки, держите эмоции под контролем. Холодный расчет – ваш главный союзник. Львы, звезды обещают вам успех в амурных делах и много флирта. Девы, не бойтесь просить о помощи. Друзья с радостью вас поддержат. Весы, на горизонте крупные карьерные перспективы. Смело заявляйте о себе. Скорпионы, порадуйте себя любимым лакомством. Вы заслужили эту паузу. Стрельцы, избегайте сплетен. Фокус внимания сегодня только на личных целях. Козероги, вечер принесет вдохновение для нового творческого или бизнес-проекта. Водолеи, отличный момент для спорта, активного отдыха, ну или долгих прогулок. Рыбы, доверьтесь судьбе. Сегодня все сложится наилучшим для вас образом. Переслушать можно в Максе и в Телеге. Прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.14 в Самаре. Этим летом мы ласково тебя зовем H2Ошник рекорда. Ну, я не знаю, нравится тебе это или нет. Может быть, тебе, кстати, и не нравится, да, вот это вот какое-то выдуманное слово H2Ошник. Но, знаешь ли, мы не спрашиваем. Вот если выигрываешь фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная, все, ты H2Ошник. Мы другие вопросы задаем тебе. Но они на сам выигрыш не влияют, на его факт. А вот на количество, на объем, это да. Мы разыгрываем, как я уже сказал, артезианскую воду рекорд в брендированных бутылочках от производителя Кристальная. Звоним одному из тех, кто ранее отправил заявку. Если участник отвечает на звонок, все, он H2Ошник, хочет он того или нет. И забирает у нас воду. Ну, это-то точно он хочет. Он, в принципе, так и писал. Вы так и пишете. Заявка так и звучит, так и выглядит. Хочу пить. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, вообще неважно куда. Сообщение все приходит в одно окно. Главное указать номер телефона. Ну и вопрос только один задаем. Сколько ты с собой заберешь? Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если, конечно, они поделились, потому что могли и не делиться ничем. 8 бутылочек сейчас на кону, между прочим. Будем делить через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Возможно, сегодня значение термометра тебя также удивит, как и количество бутылочек. Я тут увидел, да, какая цифра у нас. Не знаю. Удивить, не удивить, но похолодало. Сейчас 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня переменной облачности 24. Не знаю, обрадуешься ли ты, вздохнешь с облегчением, либо расстроишься. Ну, я думаю, что мало кто расстроится. Но что, нормальная температура. Загрузка дорог тоже. Вот здесь шикарно вообще. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. На Соколова отлично, да, Новосадовой, на Димитрова, это Тополей Демократической, на Нововокзальной перед Новосадовой. И это все, внимание, 5-минутки. То есть, как бы больше-то и нигде. И это надо постараться, чтобы, ну, не знаю, на заправку заехать, например, чтобы постоять подольше. Пока вроде бы все относительно спокойно. Если вдруг какие-то проблемы есть, то сообщай об этом в телеге Макси под постами засада. И я все это передам в эфир буквально минут через 15. Ну, а до этого разыгрываем воду рекорда.
0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5. Без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять. Олви-АЗС.ру. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
0: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская 87. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Вау, вкусно! Гамма-джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
6: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд.
8: Рекорд. Рекорд дэнс-лета.
0: Новый трек на рекорде.
9: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
10: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:23 в Самаре. И прямо сейчас буду звонить потенциальному H2Ошнику. И, наверное, вот это вот прилагательный потенциальный мы уберем. Я надеюсь на это. Тем более, что не так много нужно сделать. Нужно только сказать алло. Потому что все остальное ты уже сделал. Ты слушаешь рекорд, ты отправил нам заявку. Напомню, заявочка для того, чтобы выиграть фирменную брендированную артезианскую воду рекорда от производителя «Кристальная». Несколько раз в день мы играем. Звоним тому, кто писал ранее «Хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Главное, чтобы был у тебя указан номер телефона. Ну и все, ты отвечаешь на звонок, получаешь воду. Единственное, что мы тебя, конечно, помучим чуть-чуть и спросим, а сколько воды ты хочешь забрать? Все, что у нас есть в данный момент, или поделишься со следующим игроком. Всегда у нас разное количество. Ну как минимум всегда 4 бутылочки. Если до этого никто ничем не поделился, а все забрал, либо вот к 4 еще приплюсовываем то, чем поделились. Так, будем сейчас звонить слушателю Антону, да, последние цифры номера мобильника 0410. Так, дозваниваемся до Антохи и будем надеяться, что все получится. Так, что у нас тут со звонками? Ждем каких-то гудок. Давайте сейчас я еще перенаберу. Несколько раз в день играем, все лето играем. И я напомню, что если ты вдруг уже играл и проиграл, либо играл и даже выиграл, то все равно мы можем тебе позвонить. Да, потому что заявки все действительны в течение всей игры, в течение всего лета. А может быть даже и больше.
2: Но тут
1: так, ладно, давайте еще раз перенаберу. Не сразу у нас проходит. Так. Все лето, да, а может быть и больше, да, воды, потому что очень много у нас. Поэтому разыгрываем еще периодически в соцсетях, в Максе, в телеге. Я думаю, что скоро тоже устроим розыгрыш. Так, ну все, набрали. Я думаю, что вот сейчас, если ничего не получится, значит не получится. Но я надеюсь, что все получится. Так, ну, гудки есть, все, это прекрасно. Значит, это получилось с нашей стороны. Теперь страна Антохи, надеюсь, тоже все получится. Антон, ждем тебя.
3: Номер занят. Ага. Оставьте сообщение на автоответчик.
1: Понятно, нет, оставлять ничего не буду. А можно было? Ну, я уже сбросил. Следующая игра совсем скоро. Не будь как Антоха. Отвечай на наши звонки. Скажет, типа, привет, все, я занят. И все, будет прекрасно, здорово. И значит, ты, кстати, получишь воду артезианскую. А так, как бы, не алло. Воду Антон не получает. Ну, пока, я думаю, что все еще впереди. Как и у тебя. Потому что игрушек очень-очень много. В том числе и брендированной артезианской воды. Совсем скоро по плану у нас рубрика «Засада». Буквально с минуты на минуту.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: 8.32, читаю твои сообщения, которые прилетают нам и в личку ВК, и в личку телеги, ну и, конечно же, под постами засада. О, засада, где какие-то, может быть, сложности на дорогах, необычные заторы, пробки, ДТПшки, где патрули ДПС, где с особым рвением правил дорожного движения надо соблюдать. Так, читаю, что на данный момент есть, но надо сказать, что очень много сообщений повторяющихся и про вот прям про небольшое количество адресов локаций. То есть не вот прям там. Нет, здесь прям вот можно выделить. Ну, поехали. Ладья. Вот здесь вот сообщение понятно. Ну, в какую сторону неизвестно. Ну, ладно. Так, съезд магистрали центральный на Ракитовское шоссе. Про постмехзавод, пост моя, разными словами, очень многие написали. Спасибо большое. Так, на Бакинской стоят. Ташкентская Старозагора к Карла Маркса. Тоже есть такая информация. Так. Юшка пост в город. Тоже сообщение прилетело. Но, правда, энное количество минут назад. Может быть, что-то не актуально. Я повторюсь всегда. Если видишь, про засаду уже написали, про которую хотел написать, все равно пиши, актуализируй инфу. То есть, чтобы все могли понимать, что все это актуально. Так, либо не актуально. Вот уже, мало ли. Так, ну и все. Между прочим, вот я же говорю, как-то не вот прям огромное количество каких-то локаций, мест. Но если будут у тебя какие-то новые данные, ну, может быть, даже ты хочешь написать про то, что уже было озвучено, все равно пиши, сообщай. Обязательно, ну, лучше сразу в телеге и в Максе под постами засады, которые мы каждое утро увешиваем, чтобы все могли оперативно все посмотреть и прочитать. Так или иначе, на дорогах там свободно, да, нет каких-то там проблем. Все равно будь аккуратен, внимателен, естественно, слушай рекорд. Оффенбах, Miles Away, еще скоро здесь. Зерп и Hit Location и рубрика Трэш-пати. Ну, не знаю, насколько трэшовая сегодня будет композиция, но мне кажется, она кому-то прям очень понравится.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Дэнс лето
0: на рекорде.
9: Лето.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. И прямо сейчас надо вспомнить кое-кого из, не то чтобы завсегдатов, ну да, иногда появляющихся в рубрике трэш-пати исполнителей. Сейчас вспомним. Мне почему-то кажется, у вас всегда разная реакция на эти темы, которые мы ставим. Разные мы ставим темы, в основном неформатные, конечно же, с какими-то приколами, для того, чтобы ты улыбнулся. Иногда, конечно, не получается, иногда ты раздражаешься, иногда прям бесишься, вот, но чаще все-таки улыбаешься. Так или иначе, любые эмоции важны, и ради них, даже негативных, мы и ставим эти треки, чтобы ты выплеснул все наружу. Но вот сегодня я почему-то с большой уверенностью могу сказать, что, скорее всего, тема тебе придется по душе. Ну, не знаю, ну почему-то. Ну, сейчас проверим. Я тебя призываю, конечно же, комментировать то, что происходит у нас здесь в эфире во время рубрики «Трэш-пати». Ну, я имею в виду тот трек, который звучит. Писать нравится, не нравится, смайлик, что думаешь, ощущаешь, какие-то думки, заключения в голове, на душе, все, что у тебя там на уме, на сердце, все это выкладывай. Пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Все сообщения видим, они приходят в одно окно. Ну, поехали. Надо сегодня, вот захотелось сегодня поставить этот трек. Тем более, кстати, вы сами треки присылаете для трэш-пати в личку телеги, в личку ВК. Присылайте дальше, это круто, здорово, спасибо большое. Что-то не можем поставить, что-то ставим в эфире. Вот этот поставили, ну, поставлю прямо сейчас. Поехали, трэш-пати.

трек яркий и много сообщений. Так, Серина пишет: хотелось бы узнать перевод этого трека. И я имею в виду кошачий. Так, или вот Аленка писала, что же у него случилось-то? И дальше тоже разъяснение. У кота. То есть вообще всем по барабану мужика всех интересует кот. Либо кошка, кстати, непонятно. Так, смайлики, да, сердечек. Огромное количество тут пришло. Какая милота. Это самое милое, что вы ставили в рубрике Трэш-пати. Ну, кстати, возможно, не самое милое. Но одно из самых милых. Что у нас разные композиции рубрики Трэш-пати. Много лет, мы много чего ставили, в том числе, кстати, и этого исполнителя. Ну, я не знаю, вот с тем ли котом он поэтому у нас выступал, но было дело. Так. Пора моему барсику зарабатывать. Здесь вот два на сообщение. Так, крутой трек. Хочется еще переслушать. Не часто такое бывает после рубрики Трэш-пати. От Дениса. Так, к кошкам никак не отношусь. Вот Артем решил об этом сообщить. Так, хорошие песни взбодрили. Так, я что-то соскучился по Марсику. Здесь такой комментарий. Ну, да, сердечек много. Спасибо большое. Все вижу. Теперь вопрос очень легенький для галочки. Вкуснейшую ароматную пиццу задарю. Традиция в конце Трэш-пати задавать вопрос по композициям, которые мы слушаем. Скажи, пожалуйста, сколько людей было, какое количество людей, не людей, исполнителей было в этом

0: Расчистка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. Сейчас сложности на улице Авроры, Южном мосту, от Южного шоссе до промышленности до 10 минут. Аврора от Гагарина до Аэродромной. Такое плотное движение. Тоже около 10 минут, от 7 до 10. Так, далее. Москва, Новосадовая относительно спокойно, свободная. Нововокзальная от Карла Маркса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой. Ну и, в принципе, еще можно отметить Заводской от Профильной до 22-го партсъезда.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
9: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
10: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Реклама в Самаре 212-99-90.
13: Дэнс лето
14: на рекорде.
15: Новый трек на рекорде.

Ковалева у нас, последний цифры номера мобильника 3953. Валерия, поздравляю, вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Стальные, не грустим. Ждем следующие игрушки, ждем следующий выпуск Трэш-пати завтра в это же время, да, 8.40-8.45. А по хэштегу Трэш-пати можно найти все, что ты пропустил.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9:00 в Самаре. Друзья, именно так хочется мне обратиться к вам сейчас, потому что сегодня Международный день дружбы. Мы, на самом деле, очень рады, что дружим с тобой в эфире, также в наших соцсетях, ты у нас в друзьях в ВК, да, подписан на наш информканал в Максе, в Телеге. Ну, может быть, кстати, не в друзьях, может быть, и не подписан, но, ну, ладно, ну, в любом случае, ты слушаешь, это здорово, уже круто. Давай ты сегодня расскажешь в Международный день дружбы, где вы познакомились с самым своим близким лучшим другом, где вы познакомились с самым близким лучшим другом. Можешь уточнить, кто это, можешь не уточнять, ну, мало ли кто-то другой тебя услышит и обидится, что почему не про него написали. Где ты познакомился с самым близким лучшим другом? Пиши под опросами в Максе, в Телеге, опубликовали их в комментариях, прям оставляя сообщение там-то, там-то, да, не боясь повторяться, возможно, будут даже одинаковые какие-то ответы. Также можно писать в личку Телеги и в личку ВК. Итак, где ты познакомился с самым близким лучшим другом? Ну, с другом, которого ты вот считаешь самым лучшим. Почитаю чуть попозже, но ну а пока для вас, друзья, Баиндия, к чё ему, Шаде. Скоро здесь трек «Побудка» от Фишера. Обновленная классика «Some Fell» — «Keep on Rising».

0: кто еще кому компанию составит, да? Аля Фарбен нам или мы Аля Фарбен? В любом случае, все здесь, на рекорде, и у нас Дэнс Лето. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра тебе.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.
1: Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, проявите щедрость. Добрые дела сегодня вернутся к вам вдвойне. Тельцы, внимательно проверяйте документы. Есть риск упустить важную деталь. Близнецы, прекрасный день для генеральной уборки дома или обновления гардероба. Раки, держите эмоции под контролем. Холодный расчет ваш главный союзник. Львы, звезды обещают вам успех в амурных делах и много флирта. Девы, не бойтесь просить о помощи. Друзья с радостью вас поддержат. Весы, на горизонте крупные карьерные перспективы. Смело заявляйте о себе. Скорпионы, порадуйте себя любимым лакомством. Вы заслужили эту паузу. Стрельцы, избегайте сплетен. Фокус внимания сегодня только на личных целях. Козероги, вечер принесет вдохновение для нового творческого или бизнес-проекта. Водолеи, отличный момент для спорта, активного отдыха, ну или долгих прогулок. Рыбы, доверьтесь судьбе. Сегодня все сложится наилучшим для вас образом. Переслушать можно в Максе и в Телеге. Прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Рекорд.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.15. В Самаре твои приятные сообщения озвучиваю прямо сейчас. Ну, потому что нам, во-первых, всегда приятно читать твои сообщения и получать их, даже если мы не читаем что-то. Но сегодня в Международный день дружбы ты расскажешь, где ты со своим лучшим другом познакомился. Рассказывай, делись. Можешь уточнить, кто это. Можешь не уточнять. Можешь уточнить, сколько лет уже дружишься. Можешь не уточнять. Ну, где познакомились? Основной вопрос. В техникуме в 2008 году прогуливали пары. Дружим по сей день. От Александра сообщение. На рынке, вот Светлана написала, в дачном чате от Татьяны, маму родила, вот Настя, да, мама лучшая подруга, видимо, да, это круто вообще и здорово. В универе на первом курсе, пишет Алексей, познакомился с другом своим в одной квартире по соседству, начинали вместе проходить Far Cry 4 и так подружились, потом с ним обошли весь советский район. Вот. Дружим уже 9 лет, пишет Евгений. Пиши тоже свою какую-то историю, где ты познакомился с своим лучшим другом, да, с человеком, которого ты считаешь своим близким другом, в личку, в телеге, в личку ВК пиши, либо прям под опросами в телеге и в Максе, в комментариях, под постами, продолжу озвучивать скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 21 градуса, по данным Яндекс Погоды, днем 24, переменная облачность, к ночи, возможно, небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, все относительно в городе спокойно, свободно, ничего такого экстраординарного нет. На Соколова от Лесной до Новосадовой, да, 10 минут пробудем. На Революционной от Подшипниковой до Московского, что на Москве, кстати, от Авроры до 4-го проезда плотненько. Ну, небольшой затор, какое-то время потратишь, но недолго. На Нововокзальной, как обычно, от Москвы до Новосадовой, на Заводском шоссе от Гаражного проезда до 22-го партиезда. Далее классика от Samfelt, Keep on Rising, ну, от Яна Керри, конечно, классика, но обработочка Samfelt. И Clan Carousel, Ride, скоро-скоро здесь.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: Рекорд. Новости.
1: 9:27 на часах. В Самарском аэропорту задерживаются сейчас 6 рейсов. К Урумчи рано утром ввели ограничения из-за беспилотной опасности. Действует режим ковер. На данный момент информации об отбое нет. В Самаре дважды оштрафовали перевозчика на бесплатном маршруте. Прокуратура Октябрьского района выявила нарушение в 16 автобусах, которые возят пассажиров на время ремонта трамвайных путей. Неработающий ГЛОНАСС, отсутствие условий для маломобильных пассажиров, проблемы с предрейсовым контролем и защитой от табачного дыма. В Самаре предупреждение о грозе и шквалистом усилении ветра действует до 8 вечера, сообщает Яндекс.Погода, ссылаясь на гидрометцентр. Ранее был объявлен желтый уровень погодной опасности на сегодня. Ну и напомним, что в четверг будет на 6 градусов холоднее, чем вчера. Еще больше оперативной информации, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
9: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
12: В ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9 часов и 44 минуты, кто-то четверг уже радуется выходным, и мы тоже радуемся, хотя у нас выходных нет, ну, у нас, на рекорде, а потому что в это воскресенье мы вместе с Куйбышевской железной дорогой устраиваем большой праздник в честь Дня железнодорожника, приглашаем абсолютно всех и железнодорожников, и, не знаю, бывших железнодорожников, будущих железнодорожников, и вообще, в принципе, просто всех жителей, гостей города, всех слушателей рекорда. Там же мы еще и разыграем крутой электросамокат. Но вообще там будет много активности, конкурсов, подарков, музыка, кавер-группа, диджей-сет. Все это с 9 утра. Ну, вообще для ранних пташек, кто еще и побегать любит, потому что там еще будет и специальный забег. Без возрастных ограничений. Так, ну, самокат мы тоже, да, ближе к обеду разыграем. Обязательно крутой электро. Ну вот, пока разыгрываем другие бонусы. И как раз-таки место в финале. Ты тоже можешь занять. Попадай в эфир. Мы озвучиваем какую-то станцию, платформу. И нужно сказать, куда на электросамокате можно уехать. Ближайшую локацию из трех выбрать. Подсказки в телеге в Максе, если что. Ну, и либо ты знаешь всю ветку, все ветки в Самаре, в Самарской области. Итак, через несколько минут попадай в эфир. Чтобы это сделать, отправляй заявку прямо сейчас в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Давай арена напиши. Вот у Самара арена мы собираемся с 9 утра. Просто напиши слово арена, будешь 40-м, попадешь в эфир, и мы с тобой уже пообщаемся и поиграем уже вот-вот.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, слово «Арена» пиши в личку телеги, в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Номер телефона — это самое важное. Не важно, куда ты пишешь, телегу либо ВК. Сообщения все приходят в одно окно, но вот без номера телефона вообще никак. Так, у нас сейчас в Самаре 21 градус. По данным Яндекс Погоды днем 24, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла. Местами затруднения. Основные сложности вот в каких местах. Какие тут основные прям сложности? Ну, Соколова от Лесной до Новосадовой минут 10 потратишь, Аврор, Южный мост и того меньше, от Южного шоссе до Заводского шоссе, на Димитрово от Тополей до Демократической тоже до 10 минут, на Ракете от Олимпийской до Карла Маркса есть сложности, на Революционной от Подшипниковой улицы до Гаражной. Дальше Карлита, Софи Такер, чуть-чуть попозже, Майк Постнер, Дэвид Гетта, прям по курсу, и Шаде.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: День рождения в «Студио 67» — это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
3: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на 5.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Так, кому мы подарим электросамокат, узнаем. Но не прямо сейчас, узнаем в это воскресенье, когда будет у нас финал. А вот кто попадет в финал и какой подарок получит и получит ли, мы узнаем прямо буквально с минуты на минуту. Вообще речь про Тимофея идет, потому что он у нас появляется в эфире. Тимофей, привет! Еще раз доброе утро. Тимофей, вот, сейчас появится, наверное. Алло, алло, прием.
2: Алло, да,
1: все, у нас связи, прекрасно, здорово. В это воскресенье какие дела у тебя были намечены?
2: Да пока никаких, отдыхать, наверное.
1: Отдыхать, все, отдыхать у Самара-арены на празднике в честь Дня железнодорожника, где состоится финал розыгрыша. И вообще, финал — это лишь пункт программы, на секундочку. Там много всего, с 9 утра и прям, ух, до победного, до последнего, до вечера, до после обеда уж точно. Музыка, не знаю, розыгрыши, какие-то активности, квесты, круто будет, на самом деле, без возрастных ограничений. Ну и да, кто-то на самокате оттуда едет, может быть, и ты. Тимофей, ну давай сначала виртуально покатаемся, у нас есть станция, платформа, у нас их много, и нужно сказать, куда можно поехать на самокате от нее. Готов?
2: Да, готов.
1: Угу. Ну, тогда скажи, пожалуйста, ближайшее место к звезде. Вот к станции, платформе, не особо. Это же к звезде. Звезда. Варианты: Сызрань, Чапаевск, Кинель.
2: Так, имейте в виду, куда мне ближе будет доехать,
1: угу,
2: да?
1: Угу, да. Куда тебе ближе будет? Быстренько. Раз, два, три.
2: Чапаевск.
1: Ближе туда.
2: Да.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать, а еще свой подарок в эфир.
1: Ну, Тимофей, если ты не понял, ты выиграл. Я тебя поздравляю, на пару билетов в кино тебе дали с удовольствием. Ну и, конечно же, все. Теперь ты не можешь ответить, ну, просто отдыхать, да, если тебя спросят, что ты делаешь в воскресенье. Договорились, ждем тебя. В это спасибо, воскресенье. Спасибо. Да, ну расскажем, да, во сколько, чё как. Вообще так с 9 утра, как я уже сказал, праздник в честь Дня железнодорожника. Приходите, будем рады каждому в это воскресенье.
4: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 31 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Dance Letter.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.03 в Самаре, мегаутро продолжается. Заглядываю периодически, постоянно, часто, как угодно, в наши информканалы Макс, Телега, самые актуальные новости, оперативно все, ну и просто приколы, общение, все это там. Кстати, помнишь вот этот вот, как бы, такой феномен сине-белого платья? Все решали, какое там платье, синее-белое или, по-моему, серо-зеленое, что-то такое было, да, много-много лет назад. Так вот, в интернете разгорелся новый спор, завирусилось еще одно видео. Детское пианино с Чебурашкой, и там непонятно, фраза какая звучит: «Ты где?» или «Это не я?». Ну, в общем, что тут рассказывать, надо видеть. Заходи, там ночью, по-моему, пост у нас был, и послушай, что же там звучит. Вот так, если будет минутка свободная. Но если будет у тебя минутка свободная, то поучаствуй еще и в наших игрушках, да, в одном из розыгрышей. Вот, к примеру, в этом часе H2O-шники рекорда. Но тут на самом деле мы решаем, будешь ты играть или нет. Ну, ты пишешь «хочу пить», ранее написал, писал, может быть, сейчас напишешь, как угодно, а мы уже с помощью рандома определяем, с кем играть и кому звонить и дарить фирменную артезианскую воду рекорда в таких брендированных бутылочках от производителя «Кристально». Это скоро. Также скоро почитаю твои сообщения. Это сегодня Международный день дружбы. Ты рассказываешь, где ты со своим самым лучшим другом познакомился. А по муз-части «All Things Break». Далее Эвелин Рокстон, «Вертика». Скоро здесь Карлита и Софи Такер.

0: Light in the Dark. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе. Рекорд, Дэнс Лето, доброе утро и отличного четверга. Вот так вот.
1: Дэнс Лето на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, проявите щедрость. Добрые дела сегодня вернутся к вам вдвойне. Тельцы, внимательно проверяйте документы. Есть риск упустить важную деталь. Близнецы, прекрасный день для генеральной уборки дома или обновления гардероба. Раки, держите эмоции под контролем. Холодный расчет ваш главный союзник. Львы, звезды обещают вам успех в амурных делах и много флирта. Девы, не бойтесь просить о помощи. Друзья с радостью вас поддержат. Весы, на горизонте крупные карьерные перспективы. Смело заявляйте о себе. Скорпионы, порадуйте себя любимым лакомством. Вы заслужили эту паузу. Стрельцы, избегайте сплетен. Фокус внимания сегодня только на личных целях. Козероги, вечер принесет вдохновение для нового творческого или бизнес-проекта. Водолеи, отличный момент для спорта, активного отдыха, ну или долгих прогулок. Рыбы, доверьтесь судьбе. Сегодня все сложится наилучшим для вас образом. Переслушать можно в Максе и в Телеге, прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10.18, Международный день дружбы сегодня. Где ты, при каких обстоятельствах познакомился со своим другом, которого считаешь, может быть, лучшим? Можно без имен, можно с именами, как угодно, а можно написать стаж дружбы. Разные ответы в личку телеги, в личку ВК приходят и под опросами в Максе и в телеге. Так, в универе дружим лет 10. Вот от Лен сообщение: со школьной скамьи дружим, правда, в разных городах, но видимся несколько раз в год. Вот так вот сообщение от Дмитрия прилетело. Так, далее. В детском саду, вот здесь вот Женек написал, и я сначала удивился, думаю, ничего себе, детский саду, это же долго же, да, стаж большой. Но тут еще такое сообщение пришло: мы с другом познакомились на улице, жили по соседству. Внимание, потом, только потом в детский сад пошли, то есть еще до детского сада. В одной группе, школа в одном классе, и так дружим уже примерно года 34. Вот от Дмитрия сообщение. Ну и немножечко грустненькое сообщение. На грустной ноте, наверное, завершу зачитку. Нет друзей, нет проблем. Это Леночка написала. Ну, я думаю, что Леночка поменяет, наверное, свое мнение. Всему свое время.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Время. Информация от синоптиков. В данный момент температура в Самаре около 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 24, переменная облачность. К ночи возможен небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, проблем особых нет. На Соколово от Лесной до Новосадова немножко остановиться придется, минут на 10. На Заводском от Кабельной до 22 тоже минут 10. На Димитрово чуть меньше, от Тополей до Демократической затор. И что еще можно отметить? Улица Революционная от Подшипниковой до Гаражный, конечно же, но вокзальный от Москвы до Новосадовой, тоже небольшой затор. Карлита и Софи Такерс, новинка очень скоро, и хит от Эвелин Рокстоун «Вертига».
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:28. Больше 5 часов продлился режим беспилотной опасности в Самарской области. Объявлен отбой. В аэропорту Курумыч сняли ограничения. Сейчас задерживаются 9 рейсов. В Самарской области до конца года на линию выйдут еще 2 новые электрички с кондиционерами. Всего по железной дороге региона будут курсировать 72 вагона. Система климат-контроля составляет почти половину от общего парка, пишет Самарская газета. 30 июля по 1 августа местами в Самарской области сохранится 4-й класс пожарной опасности лесов. МЧС по региону напоминает жителям о необходимости соблюдать запрет на пребывание в лесах, который действует при объявлении 4 и 5 классов пожарной опасности. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.47, в Самаре, будь готов. Возможно, через несколько минут твой телефон зазвонит, потому что мы будем набирать тебя и пытаться задарить фирменную артезианскую воду «Рекорд» от бренда «Кристалли». Несколько раз в день дарим этот эксклюзивчик. Напомню правила. Тебе нужно написать фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, неважно куда, главное указать номер телефона. Потом звоним, да, если рандом выбрал тебя, и отвечаешь на звонок. Все, ты H2Ошник, получаешь воду. Единственное, что тебе нужно сказать, сколько ты забираешь, всю, которая имеется в данный момент. У нас на кону всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились игроки. Либо ты тоже будешь тем, кто будет делиться. Вот. Ну, кто-то делится, кто-то забирает все. Сейчас на кону 8 бутылочек. Попилим. Ну, либо ты заберешь все уже совсем скоро.
0: Рекорд. Погода.
1: Ну и прямо сейчас несколько слов о погоде, что у нас на улице. В данный момент температура воздуха плюс 21 градус, по данным Яндекс.Погоды, 24 днем. И ближе к ночи, возможно, небольшой дождь. Ну, давай еще по пробкам пробежимся, которых нет. Загрузка дорог по данным сервиса Яндекс.Карт оценивается на 3 балла, местами затруднения. Но на Соколова, да, сдержаться придется. От Лесной до Новосадовой, на Заводском от Кабельной до 22-го, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой улицы, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на улице Авроры. Ну, такое плотное движение от Дыбенко до Марии Стареза. Так, ну и все. Пожалуй, возвращаемся к музыке и к розыгрышам уже скоро.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов

0: запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 10 17. Не является публичная карта. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ИНН 63-13-13-61-45. Юридический адрес: Самарская область, город Самара, территория 24 километра, Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10:54 и в финале Мегаутра. Надо объявить кого-то H2Oшником рекорда, позвонить кому-то из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Я напомню, неважно когда, ранее, да, несколько минут назад, несколько дней назад, может быть, неделю уже назад, потому что мы играем все лето. Главное, чтобы ты написал и номер телефона еще оставил. В личку телеги можешь писать, в личку ВК ты можешь писать, куда угодно, сообщение все приходит в одно окно. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекордов в брендированных бутылочках, первые танцевальные от производителя «Кристальная». Мы дозваниваемся до тебя, если рандом выбрал. И все, достаточно ответить на звонок, ты H2Oшник, получаешь воду. Единственное, что нагрузим тебя не только водой, но и выбором очень сложным. Всю ли забрать, либо поделиться. Ну, казалось бы, что тут такого в этом вопросе? Но, есть такой момент, некоторые как-то в тупике находятся, что же делать, как же быть. А на кону сейчас, особенно вот когда на кону, как сейчас, 8 бутылочек. Мы дозвонимся до Леонида. 8302, последняя цифра номера мобильника. Леня, если ты меня сейчас слышишь, бери трубку скорее, становись H2Oшником,

0: Собирай водицу рекордную. Ну, сколько ты заберешь, мы узнаем от тебя. Вот. Я так говорю, как будто точно знаю, что Леня слушает нас сейчас. Ты даже если сейчас в данный момент в офлайне в каком-то там чем-то занят, то все равно главное ответить.
1: Алло.
0: Алло, Леонид, доброе утро.
1: Да.
0: Это Радио Рекорд. Okay. Беспокойся, а ты в прямом эфире писал нам «хочу пить». Правильно же? Было дело. Тут выбиратор выпал на тебя. Мы тебе позвонили. И, собственно, сразу поздравляем. Потому что по нашим правилам достаточно ответить на звонок, что ты, собственно, и сделал. Ты аж двоошник, получаешь воду. Ну и, конечно, конечно, не могу не спросить, все ли ты заберешь. У нас на кону сейчас 8 бутылочек, Лень. 8. Ты забираешь все. Все 8. Либо, у нас есть второй вариант, ты делишь со следующим игроком. 3 бутылочки забираешь, остальные мы перекидываем на следующую игру, и там уже 9 будем делить.
1: Я забираю все.
0: Ты забираешь все.
1: Да.
0: Точно, да? Не смущает, что тут еще сотни тысяч людей нас слушают, да? Все забираешь. Давление, да, сейчас с моей стороны какое-то. Ну давай, скажи, да, я забираю все.
1: Да, я забираю все.
0: Что вы мне сделаете, да, за это? Все, ты забираешь все, я тебя поздравляю. 8 бутылочек твои. Это не значит, что в следующий раз ничего не будет. Будет, просто у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились. Вот ты ничем не поделился, поэтому будет 4 бутылочки. А 8 достаются тебе, Лень. Я тебя еще раз поздравляю. Все, желаю хорошего дня. Вот, отсутствие жажды, я не знаю, жажды всего. Ну и, конечно, оставайся в компании Рекорда. Это относится ко всем. В следующий раз совсем скоро предупредим заранее, когда в телеге и в Максе. Посты, напоминалки постоянно выскакивают.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Тренд лета.
1: Вейкаперы на рекорде. 10:01 в Петербурге по московскому времени. Друзья, Никита и Стас, мы продолжаем, еще час с вами будем. Ну и также напоминаем, что Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк». Это главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Все пройдет. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже завтра с 11:00 стоимость билетов повысится, поэтому очень важно прямо сейчас перейти на сайт radiorecord.ru и забрать свои билеты. 18+ по возрасту.
2: Еще... Ну да, надо бы успеть.
1: Ну так, конечно, ты в Москву собираешься как раз таки в октябре. Поэтому
2: да? Переезжаю.
1: Давай услышимся там. Мужчина провел 1.5 года в тюрьме из-за ошибки в никнейме.
2: Так.
1: В Канаде дело было. В общем, кто-то там начудил в интернете. И силовики местные запросили у администрации мессенджера, Кик этот мессенджер там называется, данные о пользователе. Но вместо ника одного получили ник другой. Разница была лишь в нижнем подчеркивании. То есть у того, кто действительно совершил преступление, как предполагалось силовиками, на одно подчеркивание больше, чем у того, кто этого не делал. И в итоге задержали невиновного. Несмотря на отсутствие доказательств, осудили его.
2: Сразу же. Да. Он даже не успел сказать, я невиновен.
1: Ну, они, видимо, достали переписку из этого мессенджера. И все, говорят, вот они, главные доказательства. Спустя 1.5 года, когда мужчина вообще просидел свое, в суде обнаружили ошибку сами. И оправдали осужденного и заявили о его невиновности.
2: То есть, ну давай, иди уже.
1: Ники практически одинаковые. Одно нижнее подчеркивание. Вот единственное отличие в этих двух никах было.
2: То есть я их вообще не волнует, что он показывает свой аккаунт. Вот это я сижу. Вот фотография.
1: Кто говорит, знает, да, что да творится. Разница? Ты видел, как у них же рты вот так открываются в Канаде просто.
2: А, это оттуда.
1: Ты что, Саус Парк не смотрел?
2: Смотрел.
1: Ну так вот.
2: Я просто думал, что это не, они не существуют.
1: Кто?
2: Я думал, что этот Хроники Нарнии снимали, они якобы в Канаде.
1: Ну вообще, поэтому сейчас стоит всем пересмотреть свои ники в социальных сетях. Мало ли, там у вас много подчеркиваний или что-то еще.
2: Может быть, полиция начнет нормально работать и судебная система в Канаде, а?
1: Ну, ты молодец, что к ним обратился. Они переведут обязательно твою речь и что-нибудь сделают с этим.
2: Канадцы!
1: И найдут тебя, и твой ник тоже.
2: Работайте нормально.
0: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ты по-любому про чизкейк расскажешь.
2: Ну, конечно же, про чизкейк.
1: День чизкейка сегодня.
2: Да, фактов немного, но первое такое. Итак, первый чизкейк был приготовлен еще в Древней Греции в книге о земледелии, автором которой является Марк Попорций Катон, прикинь, старший.
1: Как еще раз, Попорций?
2: Марк Порций Катон.
1: Поэтому чизкейк порции.
2: По порциям. Так вот, был бы описан рецепт пирога, который служит угощением для спортсменов-олимпийцев. Рецептура очень схожа, там же творог, вот эта штука, очень схожа с чизкейком, поэтому считается, что в Древней Греции, так сказать, сделали прототип. Естественно, то, что мы видим сейчас, это уже другое.
1: У меня вопрос.
2: Так.
1: Почему чизкейк делается из творога, но чиза там нет? Но чизкейк, сырники, то же самое, у меня тоже... Тот же самый вопрос. Сырники не делаются из
2: сыра. Вот я тебе сейчас скажу.
1: Давай.
2: Что он на самом деле он делается не из творога. Это нас обманывают.
1: Так.
2: Итак, в 1872 году в Америке Уильям Лоуренс был изобретен сливочный сыр. Основным компонентом он и стал потом чизкейком. Он пытался повторить французский десерт. Сейчас правильно, Нешатель называется французский десерт, французский сыр. Он пытался повторить, и в итоге он сделал всем знаменитый сыр Филадельфия, который используется в суши, в остальных разных блюдах. И вот его теперь за основу берут как чизкейк. Добавляют туда всякие...
1: В чизкейках сейчас сыр Филадельфия.
2: Так он и всегда есть. Просто если сравнивать с предыдущим фактом про Грецию, там было лишь отдаленное, что какая-то молочная субстанция. Сыр же как готовится?
1: Субстанция.
2: До нее идет автобус номер 23. Да. Вот, собственно, и благодаря вот этому человечку у нас есть Филадельфия, сливочный сыр, и мы кушаем всякие разные чизкейки.
1: Ну, к сырникам до сих пор вопросы остались.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украина 103-773-987-72-95. Город Москва. На плюс.
7: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
11: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264-Б. Телефон 846-269-1111.
12: Реклама в Самаре 212 99 90.
13: Дэнс лето!
12: на рекорде.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 30 июля.
2: Овны, сегодня у вас не останется времени на душевные терзания за вашего непутевого любимого человека.
1: А тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто решиться на какое-то очень важное действие.
2: Близнецы, сегодня вы в ответе за вашего любимого человека.
1: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам вспомнить о ваших талантах и продемонстрировать их второй половинке.
2: Львы, если ваш любимый человек действительно близок вам по духу, то он обязательно поддержит все ваши начинания.
1: Девы, сегодня вам так захочется пообещать своему любимому человеку что угодно, хоть луну с неба.
2: Весы, сегодня стоит придумать для вашего любимого человека что-нибудь творческое и интересное.
1: Скорпионы, все мы грешные, но с другой стороны, не погрешишь, не покаешься.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не все равно, на что вы думаете и как вы чувствуете.
1: Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что вам приснится.
2: Водолеи, сегодня вы и ваш любимый человек несколько впадете в детство.
1: Рыбы, то, что казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг стало похожим на шатающийся мостик над бездной. Давайте-ка исправляйте и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал россиян временно отказаться от любых финансовых операций с Telegram до официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. По его словам, пока лучше не оплачивать подписки, звезды и подарки, поскольку мессенджер, как он утверждает, теоретически могут признать террористической организацией. При этом Свинцов подчеркнул, что это лишь рекомендация до появления официальной позиции регуляторов. Маколей Калкин провел переговоры с Disney о возвращении в роли Кевина МакАлистера в новой части «Один дома». По данным источников, студия положительно оценила идею актера о взрослом Кивине, который сталкивается с собственным сыном. Детали проекта пока не раскрываются, однако участие Калкина рассматривают как главный способ привлечь зрителей к продолжению культовой франшизы. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Последним для него стал матч 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1-2. За сборную Неймар провел 130 матчей и забил 80 голов, став ее лучшим бомбардиром. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть люто горячая новость.
2: Я готов сейчас надену перчатки.
1: Бунт происходит из-за масла, из канализации на Тайване.
2: Я слышал.
1: Народ буквально кормили этим, реально. Как пишут тайванские СМИ, мы проверили. Местные производители вместе с властями скрывали, что делали масло из канализационных отходов.
2: Все жирное, что сливалось, они оттуда собирали.
1: Да, потом поставляли это в магазины, школы, детсады и так далее. План был надежный, пока об этом не узнали люди. Как только сейчас люди об этом узнали. В общем, есть даже фото и видео подтверждение этому всему в интернете. Но опять же, в эпоху ИИ, мало ли, вдруг это Китай своей ИИшкой накрутил.
2: Возможно, но такая новость уже, не первый раз эти видосики всплывают.
1: Про Индию я слышал подобное, да. Что в Индии якобы такое, но они это сами одобрили. То, что на Тайване такое происходит, я не знал.
2: В Индии это еще и нормально, это еще и деликатес считается.
1: За сколько бы съел индийскую еду?
2: Не съел бы.
1: За 1000 рублей?
2: Нет.
1: И тебе бы заплатили?
2: Нет, да я
1: бы...
2: Ты больше потратишь на то, чтобы избавиться от всего.
1: 15 тысяч рублей.
2: Да. Пока нет.
1: 23.
2: Да ты в курсе, что тебе просто сразу паразитов накладывают?
1: 20.
2: Понимаешь, там...
1: 7 тысяч рублей.
2: Ты же присмотри, он берет тарелку, и вот так вот ложкой зачерпывает. Гастрит.
1: 31 тысяча рублей тем временем.
2: Или я даю им деньги, или то, что в черном ящике. Слушай, я бы в Индии съел еду, но, наверное, не уличную. Вот эту. Даже если уличную, но, наверное...
1: Мы про уличную. И за 36 тысяч рублей.
2: Я не знаю. Это, знаешь, вот эти... Я смотрел тоже видосы, где они вот делают эти коктейли, где они вот взрывают бутылки. Так это же тоже все из бутылки с мусора промывается.
1: 41 тысяча рублей.
2: Но мне нужно посмотреть расценки хорошего врача,
1: так.
2: Который потом меня
1: вылечит. В Индии, это важно, таковы
2: врач
1: условия.
2: В Индии.
1: Да, врач тоже в Индии будет.
2: Стоп, в Индии есть и столицы, и хорошие, дорогие кварталы.
1: Если ты до них дойдешь.
2: Скорее всего, долечу на пороховых газах.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Армин Ван Бюрен.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня будет малооблачно и до плюс 24 градусов. На дорогах все тихо и спокойно. 3 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты. Тормознешь на Новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой. Это все около 6-7 минут. Стоит Аврора от Южного моста до Промышленности. Ну и сейчас на Димитрово от Тополей до Демократической потеряешь минут 5. И ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить о том, что мы продолжаем разыгрывать приглашение на матч между Акроном и Рубином. Матч этот состоится уже 1 августа. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрячем свисток арбитра. Кстати, в следующем часе этот свисток уже прозвучит. А вот спустя 30-40 минут спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции этот свисток был спрятан. Ставим тебе два фрагмента, ты вспоминаешь или угадываешь и забираешь билеты на матч на Акрон-Рубин. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей – игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей – квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Бренд 103-77-39-87-72-95. Город Москва. 0+.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев. Ну, июль уже подходит к своему завершению, да, вот так вот быстро два месяца летних пролетело. Но за эти два месяца мы много чего для тебя уже разыграли и еще разыграем. Да, продолжается у нас игрушка самая летняя, самая актуальная. H2Oшники на рекорде. Конечно же, продолжаем разыгрывать путевки в финал розыгрыша электросамоката крутейшего. Ну и в этом часе, кстати, специально для тебя разыграем приглашение на матч российской премьер-лиги между Акроном и Рубином. Эта встреча, между прочим, состоится уже 1 августа. Ну и напомню немножко о правилах этой крутой игры. Несколько раз в день мы сообщаем, что в одном из треков прячем свисток арбитра. В этом часе, естественно, тоже его уже спрятали. Ну а потом чуть-чуть попозже спрашиваем тебя, в какой композиции прозвучал этот самый свисток. Отгадаешь, собственно, получаешь билеты. Напоминаю, что на этот матч наличие фан-айди обязательно. Поэтому не пропусти возможность классно так по-футбольному провести эти выходные. Ну и, конечно же, не только, да, выходные. Можно с рекордной водичкой провести все. И, может быть, и самокат забрать, кстати, тоже в эти выходные. Короче, насыщенный час нас с тобой ждет. И, конечно же, расскажу, под какую музыку мы будем эти 60 танцевальных минут проводить. В этом часе услышим работу от Calvin Harris and Jazzy Satisfy. Также будет Sony Fadera, D.O.D. с работой Think About Us. Послушаем с тобой Эбин Холлоу. Также будет классная работа от Эмман Бек и София Рейс. Not you. Ну а начнет этот час Али Форбин с работой Body Talk. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс лета.
2: Рекорд Дэнс лета.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Если нам погода дает передышку от жары, то мы ни в коем случае. Мы продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристально», актуально всегда. Я напомню, что по будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. А для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, ну и подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут играем. Становись H2Oшником рекорда.
0: Рекорд. Реклама. Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Смотри «Муз-ТВ», лови лето и свой крутой билет. Включай «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд «Муз-ТВ». Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Очередная партия фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная» уже через несколько мгновений отправится кому-то из тех, кто прислал заявку. Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем эти самые заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, пишешь «хочу пить» фразу, да, «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара», обязательно указывай свой номер телефона, очень важно, да, и, естественно, все подробности на накопленных литрах, информацию можешь посмотреть в телеге и максе «Радио Рекорд Самара». Итак, сейчас будем звонить участнице по имени Татьяна, 18:37, последние цифры мобильника. На кону у нас 4 бутылочки. Татьяна ранее писала, что хочет пить, вот и сейчас узнаем, насколько сильно. Она может забрать все или же 3 себе и одну оставить на следующий розыгрыш, следующему участнику. Вот жажда сильнее или же все-таки вот эта вот щедрость, вот это чувство превзойдет. Посмотрим. Главное, чтобы Татьяна сейчас нам ответила. Пока только гудки и, возможно, уже вот водный баланс.
2: Продолжаем дозваниваться.
1: Ну что ж, к сожалению, Татьяна не взяла трубочку, и это значит, что без воды она безрекордной остается. Я напомню, что это вообще эксклюзивная серия, такая будет только у тех, кто стал H2Ошником рекорда, поэтому не упускай такую возможность, смотри всю инфу в наших информ-каналах, в телеге и максе «Радио Рекорд Самара».
3: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: Рекорд. Новости.
1: За неделю бензин в Самарской области подорожал на 4%. Дизельное топливо за неделю подорожало на 2,72%, на E92 и E95 чуть больше, чем на 4%. Более 30 тысяч пассажиров было перевезено с начала курсирования новых скоростных пригородных поездов по маршруту Самара-Уфа-Самара. Из них 6 тысяч человек совершили поездку прямым сообщением Самара-Уфа-Самара. Начало движения по восточному радиусу Поволжья соединило населенные пункты трех субъектов Российской Федерации – Самарской и Оренбургских областей, а также Республики Башкортостан. Для жителей Самары характерны спонтанные встречи с друзьями. 65% жителей миллионников предпочитают планировать заранее. 16% действуют импульсивно, 52% комбинируют оба подхода, пишет газета.ру. Заранее чаще всего договариваются в Новосибирске 73% опрошенных, а те, кто предпочитает увидеться внезапно, больше всего в Самаре 23%. Оперативно 24/7 узнавай новости города, страны и мира в Макс-канале Радио Рекорд Самара и Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекорд. Рекорд.

разыгрываем приглашение на матч российской премьер-лиги на стадион Самара-Арена между Акроном и Рубином. Состоится эта встреча 1 августа для детей старше 6 лет. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я сейчас поставлю специально для тебя как раз-таки два фрагмента. Один из них верный, его-то и нужно будет выбрать. Соответственно, отправить свой ответ, один или два, ну это, собственно говоря, порядок треков, в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Окажешься 25-м по счету, естественно, билеты достанутся тебе. Итак, твоему вниманию пару фрагментов. Вот в первом или во втором звучал свисток. Это трек номер один, соответственно, единичку нужно будет прислать, если здесь был свисток. И твоему вниманию второй трек. Если же услышал свисток в первом треке, пиши один, если во втором, пиши два. В личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Ну а 25-й, собственно, заберет билеты на этот классный матч. Дэнс лето на рекорде.

0: разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги между Рубином и Акроном, который состоится на стадионе Самара-Арена уже 1 августа. Все просто, нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Мы ставим два фрагмента, ты выбираешь верный и свой ответ отправляешь в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Обязательно указывай номер, потому что мы будем звонить. Ну и чуть ранее ставил как раз эти два фрагмента и своевременно, точнее 25-м у нас стал Виталий. Виталь, привет!
1: Привет, привет, Кирилл.
0: Так, значит, я тебя, во-первых, поздравляю. Пару билетов на этот матч достаются тебе.
1: Спасибо.
0: С кем пойдешь?
1: Ой, да пока еще не решил.
0: Ну, а какой прогноз твой?
1: Ну, наверное, может быть, ничья. Ну, наверное, на Крон все-таки.
0: Ну что ж, посмотрим, сбудется ли твой прогноз. Я тебя еще раз поздравляю и желаю спасибо. Классно сходить спасибо. На матч.
1: Спасибо.
0: Все, Виталий, отличного дня, пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Если хочешь также получать билеты, да не только, у нас продолжается очень много крутых розыгрышей, залетай в наши информ-каналы в Телеге Макси, посмотри, во сколько, когда и во что играем. Не пропускай.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Крутой электросамокатище мы дарим, да, и каждый день приближает день этого классного финала. Я напомню, что нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, ну, а участнику нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате, и из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Если участник отвечает верно, то получает приз, билеты в кино или на колесо обозрения, ну и самое главное, становится финалистом. И этот финал, между прочим, пройдет на празднике в честь Дня железнодорожника, 2 августа. Пройдет он у стадиона «Самара-Арена». Ну, а помимо определения победителя, естественно, будет много всего еще интересного. Огромное количество активностей, розыгрышей. Все это для детей старше 12 лет. Ну, а прямо сейчас отправляй фразу. Ну, вот так. Финал-то у нас уже в выходные, да. Соответственно, предпоследний вагон. Напиши «предпоследний вагон» в личные сообщения нашего телеграм-канала и в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Не забудь указать номер. Очень важно, мы же будем звонить. Ну и станешь 40-м, сыграем с тобой в эфире. Еще раз пиши «предпоследний вагон» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Будешь 40-м, уже через несколько минут сразимся за путевку в финал.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Но пока ты пишешь, немного обновим информацию о погоде и пробках. Плюс 25 сейчас в Самаре. И по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями. Плюс 21. На дорогах все вроде тихо и спокойно. Да, 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Есть сейчас затруднения на ракете от Магистральной до проспекта Карла Маркса. Чуть больше 10 минут там проведешь. На Соколова поставишь от Лесной до Новосадовой минут 7-8. Так, но вокзально от Московского шоссе до Новосадовой и Московское шоссе от Кирова до Нового вокзала тоже тормозит. Здесь около 5-6 минут потеряешь. Ожидайте, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне.
2: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: LG X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в BLG партнер Авто Самара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
6: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Мы продолжаем разыгрывать путевки в финал крутейшего розыгрыша электросамоката. Я напомню, что нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию. Участнику нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Если отвечает верно, то получает приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становится финалистом этого классного розыгрыша. Ну а финал пройдет уже 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника. Дорожника у стадиона «Самара-Арена». Это мероприятие состоится. Помимо определения победителя будет еще много всего интересного. Огромное количество активностей, розыгрышей, кавер-группы и все-все-все. Все это для детей, кстати, старше 12 лет. Но и чуть ранее я просил написать предпоследний вагон в личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Своевременно это сделал Дмитрий. Дим, привет.
2: Привет.
1: Да подскажи, пожалуйста, как относишься к электросамокату? Может, у тебя вообще есть?
2: Положительно, самоката нет.
1: Но, вот, соответственно, нужно этот факт исправить. Можно в нашей игре. Соответственно, смотри, что я тебе сейчас задам вопрос, и из трех вариантов тебе нужно будет выбрать вариант, который будет верный. Вот и все. Вот все легко и просто. Если ты готов, то давай перейдем к вопросу.
2: Готов.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Итак, Дим, какое место ближе к ЖД-платформе Киркомбинат или к ЖД-станции? Три варианта. Южный мост, Фрунзенский мост или магистраль центральная?
2: Думаю, Южный мост.
1: Ну, давай узнаем, правильно ли ты думаешь.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Я тебя поздравляю, действительно, это правильный ответ. Напомню, что финал состоится у нас уже 2 августа, где я тебе, кстати, желаю удачи. Ну и билет в киноху, естественно, тоже достаются тебе такие приятные ништяки. Так что, возможно, Дим, уже в это воскресенье ты исправишь вот этот момент, да, с электросамокатом. Будет у тебя вот такой вот железный конник. Кстати, есть куда ставить-то?
2: Да, есть.
1: Все, есть, уже место под него подготовил, все супер. Короче, желаю удачи в финале и, конечно же, отличного тебе дня, Дим. Пока-пока. Ну, если хочешь также побеждать, проходить финал и, возможно, вот уже в это воскресенье будешь рассекать по улицам нашего города на крутейшем электросамокате, залетай в наши информ-каналы в телеге Макси, смотри, когда во что играем, конечно же, не пропускай наши крутецкие розыгрыши.

собраны все основные композиции, которые чаще всего звучали на Tomorrowland. То есть очень продуктивный, интересный пост, поэтому ну, просто можете зайти в нашу телегу Радио Рекорд и написать слово Tomorrowland, и быстро попадете как раз и на этот пост. Послушайте, какие композиции чаще всего встречались в сетах самых известных и именитых диджеев. Штука интересная, ну и композиции, с одной стороны, знакомые, а с другой стороны, есть очень такие необычные работы. Ну, давайте как раз-таки про необычные работы, которые будут в эфире Радио Рекорд. И расскажу, например, в этом часе прозвучат ребята

0: трек на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
1: olvi-azs.ru.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Обычный день. Если ты не в Супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня. Попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Leta.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование еще продолжается, но за рассмотрение законопроекта выступили уже более 60 сенаторов. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Насера Аль-Халяифи называют возможным соперником Джани Инфантино на выборах главы ФИФА. По данным СМИ, его кандидатуру обсуждают на фоне критики коммерческого проекта ФИФА Forward Enterprise и разногласий между ФИФА и рядом футбольных организаций. Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк» — главный драм-н-бэй спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, VK-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
9: Здесь готовят настоящих чемпионов.
8: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
10: Подробности на gribayedovouniversitet.rf. Звони 8 495 120 31 31.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 21. Посмотрим, что происходит на дорогах. В эти минуты загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты по-прежнему оценивается на 4 балла. Местами затруднения. И затруднения эти есть сейчас. На Нововокзальной от Карла Маркса до Новосадовой ехать выше хоть 15 минут. Тормозит заводской от профильной до кабельной. Сложность в районе улицы Авроры Южного моста. Димитрова от Тополей до Демократической сохраняется здесь 5-минутный затор. Ну и на Московском шоссе от Воронежской до Жигулевской 5 минут потеряешь. И на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой также 5 минут. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что мы разыгрываем приглашение на матч российской премьер-лиги между Акроном и Рубином. Состоится эта встреча 1 августа на стадионе Самара-Арена. Правила простые. Несколько раз в день, в начале часа, мы сообщаем, что в одном из треков мы прячем свисток арбитра. Ну, а потом спустя 30-40 минут спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал, в какой композиции, собственно, ставим два фрагмента. И тебе нужно угадать или вспомнить верный вариант. И, собственно, если ответил верно, забираешь билеты на матч «Акрон-Рубин» для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Белджи X50 Plus. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Авто Самара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
7: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от 1 до 90 тысяч рублей.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

0: летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.

или надо будет это делать максимально внимательно. Все подробности, условия, все остальное это вам озвучим, соответственно, уже на следующей неделе. Сейчас просто скажу, что кто-то из вас действительно сможет сгонять на шоу «Анима». «Анима», если вы вдруг не в курсе, возможно, вы видели очень популярные ролики, шорты и так далее, где такие большие роботы на экранах выступают во время выступления артиста. Вот это как раз шоу, и, соответственно, это и выглядит круто, и звучит круто. То есть это и музыка талантливая, и видеоряд очень крутой. Если не знаете, ну, соответственно, можете сейчас просто поискать. Так что готовимся быть активными на следующей неделе. Пока рассказываю о треках, которые будут в этом часе. Например, Крис Нитро. Также Дон Диабло и Уиз Халифа. What a life.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. ОАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОО «НКК АЗ-68».
7: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фраза «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
5: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
4: 1 августа, 12.00.
5: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
4: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
5: Это будет феноменально!
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умнеритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 21 градус. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит прямо сейчас на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Заводском от 22-го партизда до Кабельной, на Соколова от Лесной до Новосадовой. Но вокзально, естественно, от Новосадовой до Московского шоссе в обратном направлении. Димитрово по-прежнему тормозит на участке от Тополей до Демократической. Там пятиминутка. Ну и пятиминутка сейчас на Московском шоссе от Кирова до Димитрова. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить о том, что Куйбышевская железная дорога и Радио Рекорд Самара дарят крутой электросамокат. Тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, и нужно будет ответить, куда от нее поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом розыгрыша. Финал пройдет на празднике в честь Дня железнодорожника уже 2 августа. Этот праздник состоится у стадиона «Самара-Арена». И, естественно, помимо определения победителя, будет еще много всего интересного. Очень насыщенная программа, мероприятие для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Автосамара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
4: Не является публичной картой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. В прошлых выпусках Трэш-Пати.

слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами, друзья. Хороших новостей много не бывает, особенно когда речь идет о нашем с вами настроении. Иногда даже небольшие изменения уже, согласитесь, сильно радуют. И вот любопытная статистика. По итогам июля россияне стали немного меньше тревожиться. Уровень тревожности снизился с 25 до 23%. Интересно, что чем старше участники опроса, тем спокойнее они оценивают все свое эмоциональное состояние. Но, похоже, с опытом мы действительно приходим не только к мудрости, но и к умению меньше переживать по любым поводам. Ну а как вы по себе думаете, вы больше тревожный человек или все-таки такой на дзене к любой ситуации? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Ну а я знаю, как еще снизить тревожность. Это, конечно же, оставаться здесь, на волне Радио Рекорд. А еще узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут, я расскажу. Свежак от Бауса, Magnetic. Потрясная совместка от Хьюгелен, Дэвид Гетта, Шайн. Еще дождемся Боб Синклер с треком I Can't Wait. Совсем скоро здесь появится Сони Фудера, Диудин, Поппи Баском. Открою час Алия Фабин, Body Talk, Это Рекорд, Dance, Лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: Дощечка, выжигатель, да, дощечка.
2: Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Смотри, кутикулы какие, а? Смотри.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В удивительное время мы живем. Идешь себе по улице, натыкаешься на плакат с фотографией грузного мужчины со странноватым взглядом. На плакате лозунг «Поддержан народом, выдвинут политической партией». Ясно? Выборы на дворе. И странно, что кандидаты, ищущие доверие избирателей, сразу начинают с вранья. Почему с вранья, спросите? А я объясню. Если человек поддержан народом, реально поддержан, то идет он, этот человек, как самовыдвиженец, без какой-либо партии за спиной. Для этого ему нужно собрать 1000 подписей избирателей и отнести их в избирком. Вот тогда он, конечно, действительно поддержан народом. А если в деле партия, то народ вспоминать не стоит. Нет у нас партии, которую поддерживает весь народ. Но избирательное законодательство такая странная штука. Не запрещает она писать на плакате все, что угодно. С таким же успехом грузный мужчина со странноватым взглядом мог бы сообщить прохожим, что поддержан он инопланетянами, а выдвинут партии любителей пива. Вообще, самое страшное, что происходит с некоторыми особо одаренными кандидатами во время выборов, это то, что они действительно начинают верить, что за ними стеной стоит народ, что они как воздух нужны людям. При этом встречаются, конечно, политики и депутаты, которые действительно делают для избирателей, для конкретного города много нужного и хорошего. Работал, например, у нас в Самаре Александр Евсеевич Хинштейн. Сражался с вольем. Добивался посадок коррупционеров, создал филиал Третьяковской галереи в восстановленном здании фабрики кухни и много еще добрых дел на счету Александра Хинштейна в Самаре. И когда президент поручил ему руководить Курской областью, было как-то грустно, что он уедет от нас. Благодарный город сделал Александра Евсеевича своим почетным гражданином. Но заметьте, никогда на его предвыборных плакатах не было написано, что он поддержан народом. Хинштейн честно писал, что его выдвинула «Единая Россия» и призывал людей поддержать его кандидатуру на выборах. А тут гражданина народ уже якобы поддержал. Что это? Самомнение? Гордыня? Или просто грузный мужчина со странноватым взглядом держит нас с вами за дураков? Эх, выборы, выборы. То ли еще будет. Хотелось бы, конечно, правды побольше, честности, и чтобы не начинали агитацию с откровенного вранья.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
6: Рекорд. Рекорд. Дэнс-ли.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправках. Ведомство также выдало 52 предупреждения и возбудило 28 дел, связанных с ценообразованием, а вице-премьер Александр Новак поручил продолжить контроль за стоимостью топлива и его бесперебойными поставками. Российская персонализированная вакцина от рака показала первые результаты у первого пациента. По данным разработчиков, после начала лечения организм начал вырабатывать иммунный ответ, а препарат планируют создавать индивидуально для каждого пациента и предоставлять бесплатно. Система маркировки входящих звонков сократила количество холодных вызовов от бизнеса почти на четверть, пишут ведомости. При этом средняя продолжительность разговоров выросла, что, по данным издания, говорит о более адресном общении компаний с клиентами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Внимание! Абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 21. Ну и посмотрим, что на дорогах. Здесь пока без изменений. Загрузка сервисом Яндекс.Карт оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Заводском от 22-го партизда до Кабельной. Сложности на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Димитрово от Тополей до Демократической 5-минутка. Ну и Аврора до Бенка до Маристереза также 5 минут. Я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает, все ли забрать, все, что на кону, или же частью поделиться с другим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились уже. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Dance Radio. Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами. Если вы давно собирались выбраться на большое музыкальное событие примерно где-нибудь осенью, то сейчас самое время не откладывать. Ну а все почему? Потому что уже завтра в 18.00 завершится наша акция «Ранние пташки» и стоимость билетов на премьеру новой постановки фестиваля «Трансмиссия» портала от Радио Рекорд станет выше. Так что если вы планировали идти, лучше успеть сейчас. Билеты уже ждут вас на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. С вами увидимся на главном трансовом событии страны уже 16 октября в Москве и 7 ноября в Петербурге. Ну а пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек от Divag «Slow Down». Новинка от Joel Corey «Whisper». Еще одна свежая работа от Бенни Бенасси «Every Single Day». Здесь появится Армин Ван Бюрен с треком «Here in My Arms». А начнем этот час «Meet Me in the Dark» от Eve. Это рекорд «Dance Лето».
1: «Dance Лето».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер «Автосамара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7-846-255-1017.
7: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды. Обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Дэнс лето
9: на рекорде. Лето.

0: Дэнс-лето.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Дэнс-лето. Новый трек на рекорде.
1: Армин Ван Бюрен.

0: Рекорд. Новости.
1: Росстат сообщил о замедлении роста цен на бензин за неделю. Показатель снизился с 1,7% до 0,6%, а дизельное топливо перестало дорожать. При этом снижение цен на бензин зафиксировано в 23 регионах России. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей только по российскому номеру телефона. Эта мера вошла в проект нового пакета инициатив по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюз Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюз Даймондс.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 21 градус. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты пока не меняется. 4 балла, местами затруднения. В ближайший час ожидается, что пробки все-таки начнут расти. Ну а пока постоишь на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда, сложности на Димитрово. Но в вокзале от Новосадовой до Московского шоссе в обратном направлении тоже тормозит. 5-6 минут там оставишь. На Революционной от Печорской до Московского шоссе появился затор. Ну и на Ракете от АЗС до проспекта Карла Маркса сейчас оставишь минут 7. Ну а я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара разыгрывает приглашение на матч российской премьер-лиги между Акроном и Рубином. Этот матч состоится 1 августа. Правила игры простые. Несколько раз в день, в начале часа, мы сообщаем о том, что в одном из треков мы спрячем свисток арбитра. Ну а через несколько минут, через 30-40, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой именно композиции. Ставим два фрагмента, ты вспоминаешь или угадываешь, в каком именно. Естественно, отвечаешь верно, забираешь билеты на матч Акрон-Рубин. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей.
7: УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
8: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». ladyafit.ru.

0: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я буду с вами. Друзья, наверняка ведь у каждого есть фильм, после которого хотелось бы сказать: ну нет, я бы закончил совсем по-другому. Ну вот вспомните тот самый фильм. Вот иногда одна сцена или финал могут вообще полностью изменить впечатление от всей истории. Но поэтому у меня к вам возник вот такой интересный вопрос. Если бы у вас была возможность переписать концовку вот любого, абсолютно любого фильма, какой бы вы выбрали? Ну и, конечно, самое главное, чем бы закончилась ваша версия? Делитесь своими идеями в чате Рекорда, посмотрим, может быть, среди наших слушателей есть и будущие сценаристы. Так что дайте своему взгляду жить. Я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут и возвращаюсь в чат читать ваши версии. Calvin Harris, Satisfy. Послушаем отличную работу от Offenbach, Miles Away. Еще в часе появится Alok и Khalid, Dive Into Me. Совсем скоро здесь Evan, Hello. А начнем этот час с работы от Hugo and Alternate, Moving to the Sun, at Record, Dance, Лето.
1: Dance, Лето!
2: На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, она просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в «Азавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
6: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
10: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи, партнер «АвтоСамара» на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
11: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгод за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
14: Дэнс-лето.
13: На Рекорде.
15: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: США запретили импорт новых китайских роботов и ряда энергетического оборудования. Как сообщает Трейдер, ограничения объяснили соображениями национальной безопасности и стремлением поддержать развитие искусственного интеллекта и высокотехнологичного производства внутри страны. Власти Китая уже выразили протест и заявили о подготовке ответных мер. Лучшие дороги в России, по данным РИА Новости, находятся в Ивановской области. Там более 94% маршрутов соответствуют нормативным требованиям. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Курская область. Глава ФИФА Джанни Инфантино представил план создания новой организации, которые могут передавать права на проведение чемпионатов мира. Инициатива уже вызвала критику со стороны ряда европейских футбольных федераций, выступивших против проекта. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
8: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
7: 1 августа, 12:00.
8: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
7: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
8: Это будет феноменально!
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями, плюс 21 градус. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. А здесь жарковато стало. Сейчас загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Постоишь на Ленина от Полевой до Осипенко. Сложности на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда. Авроры тормозит от Московского шоссе до Аэродромной. Ехать будешь около 15 минут. Также на Кирова, Старозагорода, Московского шоссе сейчас 10-минутка, ну и на Скалово от Лесной до Новосадовой также где-то около 10 минут проведешь, ожидается, что пробки в ближайший час, ну, все-таки начнут снижаться. Ну, а я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, и нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбираешь самое ближайшее место, отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, ну и самое главное, становишься финалистом этого классного розыгрыша. Ну и, собственно говоря, финал пройдет 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника у стадиона «Самара-Арена». Очень крутая программа там подготовлена, поэтому не пропусти, все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей – игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей – квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламной службы.

0: новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

кайф, как у вас, не знаю. Итак, зумерам все сложнее найти работу. Безработица среди россиян до 25 лет, то есть зумеры до 25, 26, это уже все солидные взрослые люди, что ли. В общем, безработица выросла почти на четверть, все почему. История стара как мир. Нужны, потому что люди с опытом, те, кто без опыта, их можно заменить и так далее, все легко и просто. Друзья, ну вот я сейчас вспоминаю, взяли ли меня сразу на работу после того, как я завершила обучение в своем универе, ну, спустя 3 месяца... Я на радио работала уже. Правда, я училась вовсе не на радиоведущую. Друзья, давайте вспомним, какая была ваша самая-самая первая работа. Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Я все читать буду непременно вслух и про себя тоже буду. Тиесто в этом часе и новинка называется «Эко Сакс Финале». Еще в этом часе диджей Гоя и Джейсон Деруло «Мичико».

замена Сэм Фелт и Keep on Rising. В начале часа Али Фарбина и Body Talk. И все это рекорд-дэнс лета. Рекорд.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Авто Самара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону +7 846 255 1017.
8: Не является публичной картой реклама. ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. ЕНН 63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарской области, город Самара. Территория 24 километра Московского шоссе, дом 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
10: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фразой «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от Радио Рекорд фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра с 18.00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк». 18+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Дэнс лето!
14: На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет небольшой дождь и до плюс 17 градусов. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 21. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Загрузка сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Постоишь на Юшке от поста ГИБДД до Южного моста, ехать будешь минут 25. Чуть попроще на Московском шоссе от Киевского до 4 проезда, но все равно минут 20. Вилоновская стоит от Самарской до Агибалова, Новый вокзальный от Московского шоссе до Новосадовой и в обратном направлении. На Скалово от Лесной до Новосадовой потеряешь минут 10. Ожидайте, что пробки в ближайший час начнут снижаться. Ну и напомню тебе, что мы разыгрываем приглашение на матч российской премьер-лиги между Акроном и Рубином. Встреча состоится 1 августа на стадионе Солидарность-Арена. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем о том, что в одном из треков прячем свисток. Вот в следующем часе, естественно, спрячем его также для тебя. А потом спустя 30-45 минут спросим, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. На выбор ставим два фрагмента. Вспоминаешь или угадываешь, верный, то забираешь билеты на матч «Акрон-Рубин». Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяфит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны, Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев, ну и уже вечер четверга, уже, в принципе, предпоследний день июля, да и предпоследний день рабочей недели, короче, тут можно продолжать, но в любом случае это вечер, когда ты немножко подустал, когда хочется получить положительных эмоций, и если ты с рекордом, а по-другому быть не может, значит, их у тебя будет предостаточно, потому что в этом часе разыгрываем рекордную брендированную воду, продолжаем отправлять тебя в финал розыгрыша электросамоката и, конечно же, разыграем парочку билетов на футбольный матч «Акрон-Рубин». Уже в этом часе мы спрячем в какой-то из треков свисток, ну а тебе нужно будет лишь внимательно все послушать и в определенный момент прислать ответ, в каком треке было все спрятано. Но будет это чуть-чуть попозже, хотя кто знает, где мы спрятали свисток. В любом случае, вот в каком-то, может быть, даже из этих треков

0: в этом часе. Послушаем работу от Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Также будет Эвелон Рокстон «Вертига». В этом часе услышим работу от Дон Диабло. Также будет классная тема от Playmon Naked. Ну а насчет этот час сейф с работой Meet Me in the Dark. Оставайся с нами. Это Рекорд Дэнс лето.
1: Рекорд Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает, забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, нужно написать фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, обязательно укажи номер телефона. Ну и все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут сыграем.
0: Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июля» – ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
3: 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Уже через несколько минуточек, да буквально через пару минут, кто-то заберет запас суточный примерно, да, ну плюс-минус, рекордной брендированной артезианской воды от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, участник сам решает забрать все или же частью поделиться со следующим игроком. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, нужно написать фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно нужно указать свой номер телефона, ну и все подробности и информацию о накопленных литрах можно посмотреть всегда в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Сейчас на кону 4 бутылочки рекордной воды, ну и звонить мы будем участнице по имени Александра, 6572, последние цифры мобильника, и Александра, может быть, заберет все, или же может поделиться со следующим игроком. Посмотрим, как настроена Саша, и может быть, она все-таки хочет, чтобы больше бутылочек было в эфире.
2: Алло.
1: Саш, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники, мы привет. С тобой в прямом эфире. И у меня к тебе будет один вопросик по игре, да, так хотел спросить, чем занимаешься-то?
2: Я на фитнесе.
1: Вот это круто. И мы, представляешь, мы тебе сейчас водицу загреем. Вот очень круто. Смотри, на кону 4 бутылочки. И у меня один вопрос. Да, заберешь ли ты все, либо 3 себе, а одну следующему участнику? Как поступим?
2: А можно, пожалуйста, все?
1: Да, можно. Почему бы нет? На фитнесе очень много теряется вообще воды, калорий, поэтому нужно восполнять это все. 4 бутылочки рекордной брендированной воды от бренда «Кристальная» достаются тебе. Это эксклюзивная серия, такая только у H2Ошников рекорда. Во-первых, поздравляю, ты теперь H2Ошница рекорда. Так это точно. Вот. Но, я так понимаю, мы тебя тут немножко отвлекаем от важных дел, поэтому не смею тебя задерживать. Еще раз поздравляю и желаю тебе отличного вечера.
2: Спасибо большое.
1: Все, пока-пока. Всем на фитнесе привет от рекорда.
2: Хорошо. До свидания.
1: Пока-пока. Если хочешь также вот совмещать приятное с полезным, взять, делать что-то хорошее, выиграть воду, да залетай в наши информканалы, в телеге и в Максе. Смотри, когда во что играем. Всегда можешь посмотреть, сколько водится у нас в игрушке H2Ошники на кону. И не пропустить важный звонок от рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарском областном суде объявили перерыв в рассмотрении дела о двойном убийстве Читы Тарховых. Он продлится до 3 сентября. Причина – неявка части свидетелей. Из 79 человек 17 не могут прийти в суд по разным причинам. Дело уроженки Тольятти Лерчик начнут рассматривать с самого начала, передает корреспондент ТАСС. Суд возобновил процесс по уголовному делу Валерии Чекалиной, обвиняемой в совершении незаконных валютных операций, связанных с фитнес-марафонами. МЧС в Самарской области предупреждает о сильном дожде. Местами по региону в пятницу ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Оперативно узнавай новости города, страны и мира 24/7 в наших каналах в Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
7: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
7: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Радио Рекорд Самара разыгрывает приглашение на матч российской премьер-лиги. А по футболу между Акроном и Рубином состоится он на стадионе Самара-Арена 1 августа для детей старше 6 лет. Тебе нужно будет ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я поставлю два фрагмента специально для тебя, ну а ты выбираешь верный и, соответственно, верный ответ отправляешь в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. Обязательно укажи свой номер телефона, потому что мы будем звонить, да, победителю. Окажешься, собственно, 25-м по счету. Билеты достаются тебе. Также обращу внимание, что наличие Fan ID обязательно на эту встречу. Ну и прямо сейчас давай послушаем отрывки. В первом или во втором звучал свисток арбитра. Итак, первый трек. Если слышал здесь, отправляй цифру 1. Второй фрагмент.

Если слышал во втором фрагменте, значит, во втором треке, да, не то, что в фрагменте. Это мы тебе дали послушать только. А то отправляй цифру 2. Значит, 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. 25-й, собственно, заберет билет и станет победителем. Не забывай писать номер рядом с этой волшебной, приносящей победой цифру. Но какая она будет, узнаем чуть позже.

0: Мы разыгрываем билеты на матч РПЛ между командами «Акрон» и «Рубин». Состоится он на стадионе «Самара-Арена» уже 1 августа для детей старше 12 лет. Все просто. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Мы ставим тебе два фрагмента. Собственно, из них выбираешь правильный. Становишься 25-м, кто прислал правильный ответ. И забираешь билеты. Все максимально просто. И вот чуть ранее оставил фрагменты. 25-м стал у нас правильным ответившим Илья. Илюх, привет.
1: Привет, привет.
0: Ну, я тебя поздравляю. Да, действительно, во втором треке прозвучал свисток арбитра. Ты самый внимательный. Кстати, многие писали в первом. Я, видимо, думаю, что наугад, потому что той песни в первые полчаса и не было. Поэтому эти аплодисменты тебе, билеты достаются тебе. Ну, и по традиции, я уж сегодня спрашивал, как ты думаешь, как закончится эта встреча?
1: Ну, я думаю, борьба будет упорная. Надеемся на победу «Акрона».
0: Ну, отлично, мы тоже все надеемся. Посмотрим, что ж будет на стадионе. В любом случае, футбол, по футболу, по крайней мере, российской премьер-лиги, я думаю, что очень соскучились после вот чемпионата-то мира. С кем пойдешь?
1: Ну, скорее всего, с девушкой.
0: Ну, отлично, супер, прекрасно. Я тебе желаю отличного вечера и классно сходить на футбол. Ну и болеем за победу «Акрона», получается, раз ты уже это сделал такой прогноз, и мы посмотрим, может быть, он и сбудется. Все, пока-пока, Лех.
1: Спасибо, спасибо, удачи.
0: Если хочешь также забирать ништяки от рекорда, да просто залетай в наш информканал, в телеге Макси, и слушай эфир. Все для тебя, мы ежедневно и постоянно разыгрываем. Рекорд. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: А имя этого крутого электросамокатчика мы узнаем уже 2 августа, ведь 2 августа состоится финал. Я напоминаю, что Радио Рекорд Самара, Куйбышевская железная дорога дарит крутой электросамокат. И как все происходит? Тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки, и уже становишься финалистом этого классного розыгрыша. Финал, я напоминаю, пройдет на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Праздник этот состоится у стадиона «Самара-Арена». Естественно, помимо того, что мы узнаем, кто же уедет с праздника на новом электросамокате, там будет много всего интересного, огромное количество активностей и розыгрышей. Все это для детей старше 12 лет. Ну, а прямо сейчас, для того, чтобы попасть в эфир, отправляй слово, я не знаю, это мой крайний рабочий день перед отпуском, поэтому напиши отпуск в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Естественно, не забудь указать номер телефона, нам же нужно будет куда-то звонить. Станешь 40-м, сыграем с тобой и выиграешь приз и проходку в финал. Еще раз повторяю, пиши «Отпуск» в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личку группы ВК «Радио Рекорд Самара». Не забудь указать свой номер, станешь 40-м, встретимся с тобой в эфире.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а в Самаре сейчас плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет небольшой дождь, плюс 17. На завтра синоптики обещают также небольшой дождь и плюс 21. На дорогах, да, в принципе, красота на дорогах. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. С каждой минутой лучше и лучше становится. На Гагарина пока еще постоишь от Тухачевского до Революционной минут 10. Уральская тормозит от АЗС до Южного шоссе. На Московском шоссе от Николая Панова до 4 проезда. Ну и на Новом вокзале от Новосадовой до Московского шоссе 5-6 минут оставишь. А ждать, что пробки в ближайший час продолжат снижаться.
2: Рекорд. Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
5: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

0: даже если вдруг не выиграешь, я думаю, что сильно расстраиваться не стоит, потому что победитель-то все-таки будет один. Ну и ранее я просил, значит, отправить слово «отпуск» в наши информ-каналы, в группу ВК. Короче, 40-м у нас стал Виталий, да? Виталий, привет!
1: Да, привет, привет!
0: Все, Виталий, на связи, супер кайф, позитив от тебя прям идет вообще. Чем занимаешься?
1: Домой еду.
0: Ну вот, приятно с полезным совмещаем. Я предлагаю перейти к вопросу, чтобы не терять нам время зря. Поэтому, если ты готов, погнали.
1: Готов?
0: Все, супер.
2: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
0: Виталь, какое место ближе всего к железнодорожной станции Язёвка? Сызрань, Чапаевск или Кинель?
1: Кинель, если я не ошибаюсь.
0: Слушай, ну ты прям так уверена, давай проверим.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать, а еще свой подарок в эфире.
0: Ну что ж, я тебя поздравляю. О! Пару билетов в кино твои. И самое главное, ты становишься финалистом розыгрыша электросамоката. Так что вот такая круть. Ты так уверенно ответил, ты катался по такому маршруту или что? Откуда знаешь?
1: Нет, читаю в группе.
0: А, ты красавчик, готовился и справился, вообще, вот он секрет успеха. Я желаю тебе отличного вечера и, конечно же, удачи в финале, который состоится уже 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника на стадионе Самара-Арена. Поэтому...
1: Все, спасибо, до свидания.
0: Держим кулачки, все, пока-пока. Хочешь также получать призы, хочешь также проходить финал, побеждать, короче, залетай в наш информ-канал. Видишь, как подготовился, победил и, возможно, Виталий получит электросамокат уже 2 августа.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
4: Дэнс-лето
3: на рекорде.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а все же помнят про пиратку, да, никто же не забывает. Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк», главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве. Новое шоу, между прочим, на земле и в воздухе, три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, вау, день очень непростой, Москва, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже

завтра с 11 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Баусы в этом часе Magnetic. Еще Бенни Бенасси Every Single Day.

0: Саксы и Фетла, Senior Religion. Хьюго прямо сейчас и Moving to the Sun, и все это рекорд. Дэнс лето.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Белджи X50+. Новый динамичный городской кроссовер с современным дизайном. До конца июля получите выгоду до 190 тысяч рублей в Белджи партнер Автосамара на 24-м километре Московского шоссе 3, строение 1. Запись на пробную поездку по телефону плюс 7 846 255 1017.
8: Не является публичной офертой. Реклама ООО «Самара Северавто». УГРН 107-631-3191. НН-63-13-13-61-45. Юридический адрес Самарская область, город Самара, территория 24 километра Московского шоссе. Это 3, строение 1. Суммарная выгода складывается из выгоды за обмен 100 тысяч и скидки от дилера 90 тысяч рублей.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1920-х годов, и впервые на логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
0: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И вот она, опасная атака.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, я просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бэу! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: В Самаре сейчас плюс 19, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет небольшой дождь и плюс 17 градусов. На завтра синоптики обещают нам также небольшой дождь и до плюс 21. И я напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, и тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбрать самое ближайшее место. Ответишь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения. И самое главное, ты становишься финалистом этого классного розыгрыша. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника уже 2 августа. Этот праздник состоится у стадиона «Самара-Арена». Естественно, помимо определения победителя, будет еще много всего интересного. Огромное количество активностей, розыгрышей. Все это для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все как всегда, будем вместе с тобой обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если бы во времена Николая I, который приговорил Достоевского, объявил сумасшедшим Чаадаева, арестовал Тараса Шевченко, сослал подальше Пушкина и Лермонтова, жил такой персонаж, как внесенный в список террористов Павел Дуров, то Николай, конечно, бы его не тронул, так как вреда от него было бы не больше, чем от голубя, потому что, в отличие от Пушкина и Достоевского, у него не было бы такого по-настоящему мощного оружия, как перо, и он бы не смог написать ни одной стоящей строчки. А такая чудная хреновина, как телеграм, в отличие от эпиграмм, никого бы даже не рассмешила. Но сегодня все наоборот, поэзия и литература не знает и не значит практически ничего. А все потому, что самое мощное оружие сегодня — это не стишки и писульки, а информация. Именно этим оружием мы-то здесь как раз и не обладаем, потому что мы обсуждаем не информацию, а так разную ерунду в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: ВЦИОМ выяснил, что россияне, смотрящие телевизор, оказались заметно жизнерадостнее любителей новостей в интернете. По данным опроса, среди активных телезрителей жизнерадостными себя считают 40% респондентов, тогда как среди активных пользователей интернета лишь 23%. При этом уровень тревожности у интернет-пользователей оказался более чем в два раза выше – 32% против 15% у тех, кто регулярно смотрит телевизор.
2: Ну, это да, я бы даже сказал, не просто жизнерадостнее, а солнечнее, потому что...

0: у тех, кто смотрит телевизор, на лицах иногда, знаете, такая играет неожиданная блуждающая улыбка. Такая солнечная.
1: Да, совершенно. Это, кстати, очень ложится на недавнюю новость о том, что как бы, как ученые доказали, что телевизор буквально физически уменьшает размер мозга и когнитивные функции.
0: А это делает тебя счастливее.
1: Меньше, да, меньше знаешь, крепче спишь.
0: Нет. Многие... Но подождите, нет, вот тут не очень понятно. Потому что, смотрите, значит, ВЦИОМ сказал, что россияне, смотрящие телевизор, на россияне, что важно, жизнерадостнее любителей новостей в интернете. И вот тут не очень понятно. Это главный вопрос, это почему? И тут есть два варианта. Это потому, что вот там по телевизору рассказывают другие, как бы, да, более жизнерадостные новости, а о плохих новостях не говорят. Или потому, что говорят обо всех новостях, включая плохие. Но о плохих новостях по телевизору говорят жизнерадостно.
1: Да.
0: То есть, вот, например, там новость... Не знаю, помните, даже, по-моему, мы обсуждали, значит, ну, такая обычная, просто российская новость там, скажем, такая острополитическая.
1: Да,
0: острая, конечно, политическая новость. Я даже ее помню. Житель Башкирии сломал пенис, когда изменял жене в бане с секс-работницей. Вот, смотрите, да, вот, давайте говорить откровенно. Вот в интернетах, да, этих ваших, да, вот про эту новость, ну, как расскажут? Ну, расскажут грустно, да, и обязательно, знаете, с привкусом фатализма. Куда мы все катимся, все ломают пенисы, повальная членоломка, членокризис, пенисоколлапс, доколи, доколено, пенисы и так далее. А по телевизору, как какая-нибудь ведущая, ну, там, Екатерина Андреева или просто ведущая, скажет весело, бодро, жизнеутверждающе, там, житель Башкирии сломал пенис, и так озорно тебе подмигнет.
1: Да, и к тому же мораль выведет, что вот нефиг изменять своим женам с какими-то там не знаю кем. По баням они еще шастают.
0: Ну, и мораль, да. Да.
1: Ну, а пенис хрусь и пополам.
0: Да, и когда она скажет об этом жизнерадостно, улыбаясь, и ты понимаешь, что все не так плохо. Раз ведущая улыбается, значит, может быть, в бане была и она, например.
1: А тут еще, смотрите, какой важный аспект. Даже вот есть такой термин «думскроллинг», когда ты как бы грустно, тупо, на тревоге, как бы, да, новости в интернете смотришь. А когда ты щелкаешь пультиком, это так весело
0: же.
1: Чем
0: другое.
1: Хлобысь, хлобысь, хлобысь, туда-сюда, как бы, да, картинка яркая мигает там, обожаю.
0: Да, я вижу.
1: Да, конечно.
0: У вас лицо такое жизнерадостное сейчас. Отсюда вопрос, и вопрос важный, товарищи, как всегда, впрочем, в нашей программе. Вот, давай откровенно. Ну, интернет же это плохо, да?
1: Ну, и да, и телевизор врать не будет.
0: А телевизор это хорошо. Ну, неважно. Не имеет значения. Вот ты что предпочитаешь смотреть? Телевизор или интернет? И в первую очередь, конечно, новости. Откуда ты берешь? Вот ВЦИОМ говорит, что... Он ничего не говорит. Он не говорит, где больше смотрят. Он просто говорит, что если ты берешь их из телевизора, то там они более жизнерадостные. Вот где, откуда ты берешь новости? И почему их стоит смотреть, скажем, по телевизору, а не в интернете? Или наоборот, в интернете, а не по телевизору? Ну и вообще, случаи.
1: Да, ты, случаи с новостями, с телевизором, случаи там с интернетом.
0: С телевизором?
1: Случаи с
0: телевизором.
1: Не, ну вот
0: прям по балде, да? Да, ну, короче...
1: Плюсы, минусы, подводные камни, это вот все вот, да, вот.
0: Да. Да, ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам хотят запретить искать собутыльников в интернете. Общественники предложили ввести административную ответственность для сайтов и соцсетей, где публикуются объявления о совместном распитии алкоголя. По их мнению, владельцы площадок должны отвечать за подобный контент и удалять такие публикации в течение суток после обнаружения или жалобы.
2: Господи, я тут думал, что еще можно предложить вот такого запретить россиянам делать? Я думаю, что больше уже ничего придумать нельзя. Нет, оказывается, можно. Можно запретить бухать по интернету. И, кстати, нужно. Не пора ли нам действительно уже это сделать?
3: Проблема просто катастрофическая.
2: Это проблема серьезная, потому что запретить искать собутыльников в интернете, то есть, что это имеется в виду? То есть нефиг торчать в интернете, иди искать собутыльников офлайн.
3: В реальной раньше, жизни, да, как наши предки, там, третьим будешь у гастронома. Помните?
2: Конечно.
3: В фильмах Гайдая это все.
2: Да, да. А что ты торчишь онлайн, да, и ищешь там даже собутыльников? Иди подыши свежим воздухом, выйди на улицу, подойди к скверу или к детской площадке, где обычно трутся алкаши. Сядь, как человек, на детской площадке, на детскую горку. Нормально там налей, закуси свиной рулькой, как человек, они вот это все в интернете. Они даже бухают в интернете. Не, послушайте, ну, я конечно, понимаю, сейчас есть, ну, как бы такая общая методичка, в хорошем смысле, для разных групп, там, депутатов, чиновников, да, а она касается интернета, да, чтобы вот как бы отвадить всех нас от этой гадости. И каждый эту методичку отрабатывает по-своему, в меру как бы своего личного креатива. Да, вот кто-то, как вчера, помните, новость была, значит, отказаться от интернета, кто-то предлагал, потому что там эскортница, да, кто-то там, как Онищенко, просто там отказаться там, да, и погулять.
3: Для здоровья.
2: Да, но общественники взяли главный приз. Отказаться от интернета. Почему? Потому что там, ну,
3: алкашня сидит.
2: Алкашня, да. Да.
3: Вся алкашня в интернете, все онлифанщицы, как бы, вот их эскортницы в интернете, все зло в интернете.
2: То есть в интернете не только эскортницы, но эти алкоголики.
3: Компьютерные игры жестокие.
2: И поэтому запретить, значит, россиянам искать собутыльников в интернете. А что, они так делают?
3: Что, реально? Ну, нужно важно понимать, как бы, очень важный, очень важнейший нюанс. Они ищут в интернете виртуальных собутыльников, чтобы через, ну, как по скайпу тупо, через экран, как бы, да, вот я у себя в Воронеже, ты у себя в Воркуте, да, вот, как бы, там, и мы, типа, выпиваем. Или же они ищут, типа, там, вот, ищу, там, в Кудрово, там, да, в 19:30 встречаемся на улице такой-то.
2: То есть, понимаете, вы имеете в виду, они бухают онлайн или потом все-таки выходят уже...
3: Вот я не знаю.
2: Ищут онлайн, а идут бухать уже офлайн, в нормальную жизнь, как бы, да?
3: А это еще куда не шло.
2: А это, конечно, куда не шло, потому что по скайпу это... Скайпоголизм, это вообще никуда не годится. Но там, так что это за сайты, кстати, на которых они ищут? Что это за алкосайт? Так и называется, алкосайт, детская площадка.
3: Я думаю, что опасность везде. Как бы, там, на садовод.ру тоже можно найти. Там.
2: Нет, там вообще алкоголизм.
3: Садовод.ру. Сообщество дачников там, России, там где угодно.
2: Ну хорошо, ладно. На самом деле инициатива вроде как бы так вот внешне хорошая. Но вы знаете, нет. Я думаю, что просто, ну как всегда, толку от нее не будет. Ну а что толку? Ну, запретят искать собутыльников по сайту. Но будет искать собутыльников по Гуглу. Да? А что, нельзя собутыльника нагуглить?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
1: По будням с 7 до 11.
0: Мега-утро на Рекорде.
3: Для детей старше 12 лет.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Зумеры начали ходить в синагоги вместо кафе и ресторанов ради дешевой израильской кухни. Фалафель, хумус, шакшука и баба-гануш там стоят около 200 рублей. При этом порции остаются большими и сытными. А рядом нередко работают неприметные магазины для своих, где качественные продукты можно купить заметно дешевле, чем в обычных супермаркетах.
2: В синагогу ради дешевой израильской кухни. То есть зашел в синагогу ради дешевой еды, а вышел сытым и немного обрезанным.
3: Ну, да? Есть свои издержки.
2: Хумус большой, а хумус поменьше, чуть-чуть. Ну, да.
3: А 200 рублей это 200 рублей.
2: Нет, кстати, 200 да? рублей, конечно. Баба-гануш превратился в шакшуку. Ради дешевой израильской кухни. А у меня такой серьезный вопрос. Очень серьезный, на самом деле. Вместе, возможно, задаю, за мной вся общественность стоит. Может быть, вся синагога. А они туда только ради пожрать заходят? Или все-таки за дешевой одеждой тоже? За дешевой кипой, там, да, там пейсы со скидкой, да? Или что, только поесть?
3: Там не может быть дешевая еда, потому что в других... Понимаете, чтобы она была дешевая, должна быть конкуренция. А где вы еще кипу купите, как...
2: Окей.
3: Это монополия, поэтому там она может стоить очень много денег.
2: Окей, но развлечение от этого в любом случае там вообще бесплатное. Потому что там обрежут-то за даром.
3: Не за даром.
2: Ну, так, недорого. А я вам скажу, а это, знаете, а это намного круче, как вот зумеры это называют деревнинг. Знаете, вот деревня, отдых в деревне, сейчас называется деревником. А это круче деревненька, это обрезальник. Это. Единственное, что жалко, что только девушку не пригласишь.
3: Слушайте, мы с какими-то разными зумерами общаемся. Мои зумеры говорят не деревненька, а избинг. Вот слово «изба». Они мои зумеры более продвинутые.
2: Я просто, это уже более конкретное. Это часть деревненька. Ваши зумеры, это кто? Это которые в синагогу ходят?
3: Да.
2: Окей, хорошо, значит, зумер... Зумеры начали ходить в синагогу ради дешевой израильской кухни. Вы знаете, у меня только один вопрос. Маленький, но такой мне важный. А вот эти зумеры, которые ходят на халяву в синагогу, а вот я боюсь спросить, а они хотя бы евреи? Вот чтобы жрать подешевле, вот у них бабушка, хоть по дедушке, на пол хумуса еврейка, у них дед хоть на четвертинку шакшуки еврей или они даже не в курсе?
3: Значит, вот такая простая штука. Вот, в общем-то, мы все евреи, когда едим шакшуку. 200 рублей — это 200 рублей, знаете, лишними не бывает. И, кстати, вот мы тоже, я в свою молодость тоже ходил, в принципе, поесть в синагогу. Поэтому скажу, это было в Москве, на Патриках. Там у них есть синагога до сих пор, я надеюсь. Потому что я собираюсь в Москву, что осталось. Ну, и вот приятель московский говорит: пойдем туда вот поедим, там очень вкусно. Я говорю: как, в синагогу? Он говорит: ну как в синагогу? На втором этаже синагоги они сдают азербайджанцам. Азербайджанский ресторан на втором этаже. Говорит, очень вкусно. Там
2: это когда было?
3: Это было в начале нулевых. То есть там это...
2: Подождите, а вы пошли в азербайджанский?
3: Да, в азербайджанский.
2: Через синагогу?
3: Да.
2: А тут у меня вопрос. А проходя через синагогу, вы до азербайджанского ресторана дошли необрезанным?
3: Да, нормально. Ну что вы, да, прекрасно. Люди улыбчивые такие.
2: Окей, я просто так спросил.
3: Азербайджанцы тоже.
2: Но вы знаете, а вот просто мне интересно, а эти, ну вы ладно, вы пошли все-таки туда, да? А, хотя могли бы и в синагогу. А эти-то куда? Они сами-то евреи? Или зашли типа в синагогу ради дешевой израильской еды, а сам иранец?
3: Ну, а если у тебя друг еврей, как бы, можно же?
2: А, это приношу. Да, но вы знаете, я вот клянусь, я до этой новости, я такой же, знаете, такой наивный человек, я думал, что я слышал все про зумеров, да, я думал, что ничего уже мне не вышибет мозг про них, да, они ходят в синагогу, чтобы дешево пожрать, но тогда я вам скажу, для них, конечно, возможности просто целый вагон для зумеров, потому что я для зумеров, зумеры, слушайте меня внимательно, я знаю такое местечко, где еда вообще бесплатная. Это вот как бы вы, зумеры, назвали тюремнинг. С бесплатной едой там проблем точно не будет. Там только одна проблема с выходом.
3: А чуть-чуть. Мои зумеры говорят камеринг.
2: Продвинул.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московский студент застрял в поясе верности и был вынужден вызвать спасателей. Заклинившее устройство оказалось невозможно снять самостоятельно, поэтому освобождать его половой орган пришлось уже с помощью слесарных инструментов. Причину, по которой пояс вообще оказался на нем, молодой человек предпочел не раскрывать.
2: А вы знаете, а я знаю причину. Я знаю ее на 100%. Я должен сказать, что эта причина фатальная и трагическая. И эта причина называется зумер. Потому что, конечно, это был зумер. Потому что просто, ну, ни один другой представитель человеческой расы такую неслыханную, нечеловеческую дурь бы точно не совершил.
3: А может, студент-заочник 38 лет,
2: ну,
3: как бы.
2: Нет, не верю! Потому что наше поколение, вот точно, да, это точно не наше поколение, да даже и не более ранее, потому что наше поколение, особенно наше поколение, оно знало и умело все. И как член, знаете, из пояса верности вытащить, а главное, как в пояс верности войти, как туда просунуть его, чтобы не защемило, и чтобы она даже не заметила.
3: Еще более печальные новости по поводу подрастающего поколения, на которое мы смотрим с сожалением, на то, что у них нет своего слесарного инструмента. Нужно вызывать спасателей. Они не рукастые, не умеют. У всех же у нас, помните, и пассатижи, и рашпиль там,
2: да? И драчевый напильник.
3: Да, и болгарка там, это вот.
2: А болгарка, что в этом?
3: Ну, так, да, ну,
2: конечно, как? Да, разумею, а у них ничего не могут. Конечно,
3: сам взял, там, подпилил там, подшаманил там, да, прикрутил там, резьбу сорвал там, ну все там.
2: Вы про что сейчас?
3: Ну, про
2: пояс или то,
3: что
2: нет? Да. Не, ну может быть то, что под поясом резьбу не надо. Ну, а, окей, московский студент застрял в поясе верности и был вынужден вызывать спасателей. Вы знаете, я когда вот услышал эти слова, я подумал, что он хотя бы в чужом поясе верности застрял. Ну, типа, знаете, там девушка не дает по причине того, что он зумер. Ну, конченый, да? И, как бы, ну, надела пояс верности. Но я не поверил ушам, когда он надел его на себя. Объясните мне, я не зумер, каюсь, да, совсем уже не молод. В этом смысле, а зачем? Зачем он на себя надел пояс верности? А главное, на какое место? На задницу, что ли? Это чтобы был анальный пояс верности? Ну, это чтобы ни одна сволочь, ни один коллега-дизайнер и стилист не подобрался, что ли?
3: Ну, возможно, он про там сказал про половой орган его.
2: Нет, он неправильно надел, задом наперед, может. Я не знаю, он же не знает, как его
3: и,
2: надеть.
3: Кстати, даже не хватило ему ума и фантазии использовать этот заветный, как бы, заветную отмазку. В таких случаях, многие говорят. Голый подскользнулся в душ и упал пенисом на пояс верности. Он защелкнулся. Слесарного инструмента нет.
2: А зачем он его надел на себя? Он... Чувак, ты вообще в курсе, что пояс верности это не памперс? И это не автомастурбатор? Это не пояс теребойс? Да? Откуда? Я не знаю. Ну, главное, объясни мне, откуда он его вообще взял? Где он взял?
3: Подарили на НГ.
2: Где?
3: Может, выиграл на радио?
2: А, точнее, вот что. Я скажу так. Я, конечно, не знаю, где он взял пояс верности, но я точно знаю одно место, где он его взять не мог. 100%. Это секс-шоп.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-658-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: Специально для тех, кому уши даны не чтобы слушать чужие бредни, а кому уши даны, чтобы слушать бредни свои. То есть то, что вы написали сюда, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы кучу всего, как всегда, понаписали. И сейчас эту кучу, которую вы написали, мы вам вернем обратно в ваши уши. Это называется у нас «Народные новости». Чё там?
1: Ну вот в очередной раз ВЦИОМ принес нам бесценное знание в данном случае о том, что россияне, смотрящие новости в телевизоре, гораздо жизнерадостнее тех, кто смотрит их в интернете. И мы спросили тебя, вот действительно ли это так? Где лучше смотреть новости и почему? Как бы плюсы, минусы в интернете, в телевизоре. Ну вообще, в принципе, да, вот борьба интернета с телевизором вновь возвращается. Как бы в конце 90-х.
0: Нет, ну в конце 90-х, знаете, нет, в конце 90-х все-таки было чуть лучше. Там просто говорили «интернет от дьявола». Да?
1: Да. А чем сейчас... опасен интернет?
0: Да, чем опасен. Да.
1: Дискуссии такие были.
0: Кстати, вечерние шоу. Дискуссия так и не закончена. Да, чем опасен. И вот сейчас мы, заканчивая эту дискуссию, ну или, по крайней мере, ставя в ней многоточие, спрашиваем об этом вас. Что там?
1: И вот, вот очевидные плюсы телевидения отмечает наша слушательница с ником «Добрая Скорпионша». В защиту телевизора. Написал мне как-то в интернете какой-то левый мужик в женском платье. Вы так прекрасно и стильно выглядите. Можете, пожалуйста, сходить со мной в магазин женской одежды и подобрать мне одежду? А из телевизора я бы о таком явлении извращения и знать бы не знала.
0: Нет, конечно. По телевизору мужик в женском платье сейчас...
1: Так прекрасно выглядит.
0: Нет, конечно. Если по телевизору мужик в женском платье, то это Екатерина Андреева.
1: Ну, вот...
0: это не мужик.
1: Или же фильм «Бабушка легкого поведения» с Реввой, когда он бабушку играет.
0: Или старый советский фильм с Яковлевым. Как он назывался? «Здравствуйте, я ваша тетя». Понимаете? Ну,
1: Калягин.
0: Калягин, извините, да.
1: Или
0: да.
1: же фильм «Тутси». Хотя, наверное, вы...
0: Нет, ну, это не надо такого нам, нет. Вот, конечно, в этом смысле телевизор 100%.
1: А Рева как бабушка огонь, я согласен.
0: Что за, я не знаю, про
1: это
0: что...
1: «Бабушка это? Легкого поведения», что-то такое там.
0: А это что? Целая это новости?
1: Где как бы Рева переодевается в бабушку.
0: Зачем?
1: Ну, ныкается, скрывается.
0: А от кого? От дедушки?
1: Ну, там сложная запутка. Ну, главное, что...
0: А это что, это фильм?
1: Да, комедия. Даже целая франшиза, их несколько.
0: А, ну, слава богу, комедия. Я думал, это драма.
1: Он смешная бабушка, да.
0: Нет, я думал, что трагедия, драма, нет? Вообще, это, кстати, вот это... Я не знаю, кто это снимал, что снимал, ничего не знаю, этого не смотрел, слава богу. Но я сейчас обращаюсь к авторам, продюсерам этого фильма. И особенно к нравственной комиссии, условной. Ребята, этот фильм нужно, если ну, не полностью переснять, то, по крайней мере, изменить жанр. Мужик, который переодевается не просто в женщину, но в бабушку.
1: В уважаемую женщину.
0: Это не может быть комедией. Это должна быть какая-то драма. Ну, да, нет, конечно, да, я согласен. Это смягчающее обстоятельство, что не в женщину, а в уважаемую, как бы, да? То есть не просто в женщину, да?
1: Да.
0: Ну, тогда нужно, чтобы она была какая бабушка?
1: Ну, такая, чтобы уважать ее можно сразу. А вот, как бы, люди ностальгируют по раньшему телевидению. Я Доработенко любил раньше, сейчас уже времена другие. Куда все ушло? А было время, Доработенко по телевизору выступал.
0: Подождите, а я, кстати, не знаю, а куда ушло Доработенко?
1: Для меня это тоже шок. Шок-контент, что неужели телевизор настолько вот,
0: изменился
1: в худшую сторону, что там нет Доработенко? Ну, я не верю. Я не верю. Ну, если нормально поискать, пощелкать каналы, вот я стоп.
0: Не, ну где-то, конечно. Там, ну, в интернете.
1: Держу пари, что вот найдешь там Доработенко. Вот хоть какого-то
0: В интернете точно какой-то видосик Доработенко смотреть до конца.
1: Да.
0: Ну, до конца.
1: Без регистрации.
0: Да. Так, давайте я почитаю. Я читаю все, что попадается на глаза, если что. Вот вопросы сразу. Вот человек спрашивает. Да, вопрос вам, кстати. И вопрос, кстати, не лишенный актуальности. Человек спрашивает. А у Кремова есть тазик?
1: Ну, слушай, ну, братан, родное сердце. Ну, да, у меня есть тазик, но мне нужен. У меня он один, как бы, там, только чисто для себя, как бы. Так что, вот, что-то...
0: Нет, я ни другого не ожидал. А он все наивный думает, что... Да, есть, тазик. Держи, бери, разыгрываем.
1: Не.
0: Так, ну, вот пишет, например... А вот, например, пишет человек, очень много почему-то таксистов пишет. И вот, например, а вот Андрюша незабаненный пишет. Я когда таксую, у меня пассажи вешаются.
1: Ну, какой пассаж?
0: Казалось бы, как это отвечает на вопрос про телевидение и интернет?
1: Ну, если он пишет об этом нам, есть такая вероятность, что он нас слушает, когда таксует, и пассажи от нас свешиваются. Ну, вряд ли там Доработенко выступает.
0: А, то есть он, значит, узнает новости не по телевизору, не по интернету, а... Ну, знаете, Андрюшу, он раз не забанен же, да? Дайте-ка я ему быстро позвоню сейчас. Как звонить, Андрюша?
1: Я не знаю.
2: Через что? 5, сейчас. 4.
0: Ну, просто такие сообщения. Ну, тут надо проговаривать. Непонятно, не что-то такое серьезное там.
3: Алло.
0: Андрюша?
3: Да, здравствуйте.
0: Я сам не верю, что я такое сказал мужику незнакомому.
1: Теперь поздно, тебе знакомый.
0: Да, теперь можно. Второй раз можно. Андрюша, незабаненный, если что. Незабаненный — это отчество, фамилия?
3: Да нет, так. Погремуха.
1: Погремуха.
0: А дали почему? Потому что забанили где-то?
3: Ну, где-то, да, было дело. Ага.
0: Ну, окей, и ты пишешь, значит, ты таксуешь, то есть ты таксист, и пишешь, что у меня пассажиры, ну, видимо, пассажиры, да, вешаются.
3: Ну, пассажиры, да-да-да.
0: А, пассажиры, ой, извини, пожалуйста, пассажиры. Я сказал пассажиры.
1: Ах, какой пассаж.
0: А что ты имел в виду, дорогой Андрюша?
3: В каком смысле?
0: Что? Что ты имел в виду? Пассажиры вешаются от чего? Где вешаются? В такси прямо, на заднем сиденье? Где они? На елочке, на вонючке вешаются? Что?
3: Вас по радио слушаю, и они вешаются.
0: А как это происходит? Расскажи, пожалуйста.
3: Ну как, хотят побыстрее доехать, начинают ругаться.
0: А так ты их медленно везешь. То есть,
3: почему? Не медленно.
0: Нет, послушайте, по-моему, это законное желание любого пассажира, даже который нас не слушает, побыстрее доехать. А почему ты их везешь медленно?
3: Быстрее убежать из машины, куда угодно.
0: Ну-ка расскажи, значит, он садится в машину, у тебя уже мы играем?
3: Ну, бывает, да.
0: Так, и что дальше происходит?
3: Ну, что дальше происходит? Ну, давайте как-то по-другому поедем, говорят. Давайте туда-сюда.
1: Давайте начнем сначала. Наша встреча как-то
0: строится. Подожди, я не понимаю, что если ты по-другому поедем? Так ему поехать хочешь по-другому или нас не... Или он думает, что если ты по-другому поедешь, то ты будешь слушать авторадио? Не, подожди,
3: Кузь. Он думает, так быстрее будет.
1: А ты специально тормозишь, как бы, чтобы нас погромче делаешь, да?
3: Нет, ну не торможу, но вас погромче стараюсь сделать, как
0: можно. Да, конечно, разумеется, это правильно. А как такси называется?
3: Ну, я думаю, рекламировать не стоит.
0: Ну, уже точно не стоит, чтобы больше, иначе то, чтобы никто не пойдет. Ну, хорошо, чувак, а чем заканчивается вот эта история? Он хочет ехать быстрее, да? Ты делаешь наш погромче, и чем все заканчивается?
3: Ну, чем? Плохую оценку поставит, и все.
0: Какую? Оценку тебе...
3: Ну, плохую, единичку.
0: А, ты калышник, да?
1: Ну, я бы тоже, если бы услышал нас в такси, тоже бы к единице бы вкатал такую большую,
0: здоровенную. А ты никогда не хотел с ними найти какой-то компромисс там? Я не знаю. Хотя бы спросить, что они хотят послушать. Может быть, я не знаю.
1: Камолова.
0: Нет, может, они просто хотят послушать тех же нас, ну, например, ну так, чтобы, так сказать, не дрожали стены. Да, просто, ну, не знаю, ну, чуть потише, может, нет?
3: Ну, не знаю, в принципе, кто их спрашивает.
0: А сколько труда?
3: Главное, чтобы мне нравилось, а не должны
0: это слушать. Это правильно! Вот, поэтому врубай погромче. А у нас что там? А у нас что включил? У нас какой-то радио? Какой-то...
1: Что-то, да, какой-то. Оп.
0: А, Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ! Вот альтернатива.
0: Пора переключаться.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Депутат Андрей Свинцов, призывавший россиян не покупать подписку в Телеграм, заявил, что не знает, откуда у него самого на аккаунте взялся премиум. По его словам, он лично ничего не оформлял и не оплачивал, а подписка могла оказаться подарком от помощников. При этом депутат уверяет, что платными функциями вообще не пользуется, хотя в его аккаунте опубликовано уже более 1000 сториз.
2: А, ну это тогда точно враги ему подписку подбросили. Да, это точно вот депутаты конкурирующей партии купили и тайно подложили ему в Телеграм премиум.
3: Да, подкупили его помощников, как бы, да, там, то есть там...
2: Конечно, и... просто подбросили откровенно. И, знаете, я на его месте надо бы все проверить. А, возможно, ему где-то и деньги подкинули. Может быть, этот Мерседес... Может, ему вообще и счет открыли, и Мерседес новый купили.
3: Да, конечно,
2: враги.
3: Все больше и больше. Мы даже вот с криминальную хронику смотрим. Людей вот садят... Как бы, да, вот с больших должностей снимают, это все им подкидывали.
2: Конечно.
3: Виллы, дачи, золотые унитазы.
2: Все подбросили.
3: Участки, как бы, земельные.
2: Конечно. И заявил, что не знает, откуда у него самого на аккаунте взялся премиум. А, это, конечно, молодец.
3: Сам вырос.
2: Молодец. Знаете, у него идеаль. Это он, знаете, он молодец, просто, вот, просто пятерка, потому что он исполняет, знаете, это называется первая заповедь любого адвоката своему клиенту. Все отрицай. Типа, это не я, это не мой премиум, мне подложили, и сторис в Телеграм тоже подкинули.
3: Не, ну можно, можно тоньше. Помните, как Милонов, когда вот у него обнаружили айфон, он до этого он говорил, что про айфонов плохое. Он сказал, я его тестирую.
2: Нет, давно сказал нет.
3: Я тестирую премиум.
2: А этот отрицает полностью. Значит, и по его словам, он, значит, лично ничего не оформлял, ничего не оплачивал, а подписка могла оказаться подарком от помощников. Ну, окей, а помощники-то зачем ему ее подарили? Потому что они что, они знают, что он так ненавидит Телеграм, и Телеграмом не пользуется, и поэтому, то есть это не помощники, а вредители. И тогда, надеюсь, они уже наказаны. Надеюсь, что Телеграмы у них отобраны, VPN-ы сломаны.
3: А и, может, они не со зла подарили? Что сразу их наказывать? Может быть, знаете, как часто у нас бывает, когда вот времена-то тяжелые, там денег мало, как бы, а подарки нужно все время дарить, особенно начальству. И они просто передарили. Им кто-то подарил, как бы, премиум, а они своему начальнику передарили.
2: Ну, да, это...
3: Знаете, бутылки коньяка марочного передаривают там.
2: А он и не в курсе, да? Просто да, да. Стоит там где-то.
3: Есть не просит, стоит и стоит.
2: И это все, значит, депутат, который когда призывал россиян не покупать подписку в Телеграм. Но вы знаете, и вот теперь, конечно, россияне точно послушают его совета. Потому что теперь понятно, что этот человек опытный, да? Что про Телеграм и про премиум подписки он знает все.
3: А он протестировал, и, как бы, говорит, не нужно вам, россияне, не
2: нет,
3: покупайте.
2: Совета такого может точно слушать. Не балабол какой-нибудь, да? Ну, а то, что у него, знаете, премиум подписка, ну, тут ему тоже стесняться на самом деле не надо. Он же депутат, у него все должно быть премиум. И подписка в Телеграме. И премиум видео для взрослых с премиум размерами.
3: Стать, лицо премиум должно все быть. Осанка, костюм.
2: Ну, костюм само собой.
3: Туфли.
2: И,
3: они же туфли носят, да?
2: Да, туфли, конечно. Ну, все премиум, конечно. Какая подписка не премиум? И подписка, и подписка, и писка, и надписка. Все. Все, да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы и налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть поражены на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: В прошлых выпусках трэш-пати.
7: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: Майнкрафт.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
3: Рынок найма столкнулся со смертельной петлей ИИ. Специальные сервисы автоматически рассылают резюме на тысячи вакансий, из-за чего рекрутеры получают огромное количество откликов, большинство из которых не отвечает требованиям. В итоге работодатели не успевают отвечать кандидатам, а соискатели начинают отправлять еще больше заявок, лишь сильнее перегружая систему.
4: Господи, еще и смертельная петля. Петля ИИ на нашу группу?
5: Просто смертельная, просто тотально смертельная.
4: Час от часу. Слушай, а что делать-то? Как из нее выйти? Значит, еще раз, я так вот... Значит, сервисы, да, рассылают автоматически, да, ну и, да, рассылает резюме на много вакансий. А потом, значит, рекрутеры получают отклики, да, и большинство не соответствует требованиям. В итоге работодатели не успевают отвечать кандидатам, а соискатели начинают брать еще больше заявок, еще больше перегружая систему. Слушайте, ну, тогда, я вам скажу, ситуация безвыходная.
5: Ну, смертельная ситуация,
4: абсолютно.
5: Смертельная петля.
4: Единственная надежда только на то, что в какой-то момент систему перегрузят окончательно, так что все гахнет, да, и как, когда рынок найма накроется окончательно, ну и тогда все, да? Уже проблем не будет.
5: А будет по старинке, как помните, как мы попали на Радио Рекорд? Идем на столбе объявление бумажное. Требуются ведущие на Радио Рекорд.
4: А почему сейчас уже так не сделать, да, если это эффективно?
5: И отрывной телефончик. Мы позвонили, пришли, как бы.
4: А в чем проблема? Объясните. Ну, смертельная петля ИИ. А сотрудники вот этого рынка найма, там эти, там, не знаю, кадровики, там, консультанты, там, менеджеры, да?
5: HR.
4: А, да, они знают про эту проблему. Можешь им просто отключить систему ИИ? Или они уже без ИИ не могут?
5: Ну
4: они...
5: да, но раньше вот они просто сами размещали на разных сайтах, там, поисках работы, да, объявление, что требуются такие-то специалисты. Сейчас они узнали про ИИ.
4: Они сами не могут это сделать.
5: Уже по-прежнему. Не могут, уже ИИ этим занимаются.
4: Да, это так, потому что они действительно в заложниках, потому что вот сейчас это ИИ внедрили во все как бы в структуры, там, и при этом он постоянно лажает. Даже в налог, вот у меня там по налогу, значит, пришел налог. Вообще в зуб ногой как бы не попасть, да? Я смотрю закон, да? Ничего близкого ко мне не имеет отношения.
5: Все вы так говорите.
4: Нет, ну хорошо, ладно, окей. Налог на прибыль на угольную компанию. Это то, что вот мне пришло. Ты приходишь такие, ой, извините, а это у нас и сбой. То есть, знаете, смотрите, что получается. То есть, искусственный интеллект, он все захватил и при этом сам лажает. Ну, то есть, это, знаете, это как если бы в руководство компании назначили бы алкаша с белой горячкой, да? Он там говорит и делает всякую чушь, а ты сделать с ним ничего не можешь.
5: Да, он имеет право, он начальник, можешь что хочешь
4: сделать. Конечно, приказал назначить начальником отдела сбыта белочку. И что ты ему возразишь? И поэтому тут только два выхода. Если вот такая ИИ петля, есть только два выхода. Либо отключить ИИ, либо вырубить, ну его просто вырубить полностью, нахрен вообще, да? Либо вырубить соискателей полностью.
5: Ну их там тысячи же говорят, что...
4: Ну, по-другому петлю не разорвать.
5: А пускай лучше ИИ нанимает ИИ соискателей. Вот не людей. Чтобы он варился, между собой терся, а пока они друг другом заняты, как бы, да, вот в этой своей смертельной петле. Мы люди там нормально, там, типа, за их спиной шепотом договоримся.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: 75% россиян имеют сразу несколько источников дохода. Чаще всего это вторая работа, подработка, фриланс или разовые проекты. При этом почти половина опрошенных призналась, что занимается дополнительными заработками прямо во время основной работы, а еще 29% подрабатывают по выходным.
2: Во время основной работы? Слушайте, а я надеюсь, это не пилоты? Во время посадки чинит сломанные телефоны, не? Но... Это не хирург, одной рукой режет живот, а другой держит руль такси.
3: Не так все критично. Это может быть хирург, который одной рукой как бы проводит операцию, а другой вяжет на продажу шарфики.
2: Это вообще...
3: Это нормально, да? Это безопасно.
2: Во время снаружи. Хотя, вы знаете, что я удивляюсь? Собственно, да, что далеко ходить? У нас, ну, не буду говорить, там, да, одна из наших коллег. Вяжет и само собой, но это для души. Реально подрабатывает. Значит, я спрашиваю, типа, а что, ну, в эфире, ну, одна из наших здесь коллег. Я спрашиваю, что ты делаешь? Она говорит, ну, как, что, подрабатываю, делаю там рекламу, там, ролики для обуви, там, да, или что такое. Ну, там, какой-то заказчик, да, там, обуви.
3: Она не в смысле, в эфире Радио Рекорд на эти ролики ставит?
2: Нет, за эфиром, разумеется, делает видеоролики. Значит, ну и делает эти ролики, а потом быстро в эфир. Тут, конечно, знаете, вот я просто всегда так, ну, немножко волнуюсь. Главное ей не перепутать названия сандалий и треков. Иногда, кстати, ну...
3: Когда такие трекеры, как будто сандалии.
2: Хотя, в случае с треками это не важно, но вот примерно в такой ситуации. И вы знаете, и мне интересно, если они подрабатывают прямо на основной работе, а вот и на радио так, а на телевизоре... Так же, что ли? Вот Андрей Малахов, скажем, в студии Первого канала, когда камера не на него, он тоже что-то монтирует? Ролики, скажем, для канала «Карусель».
3: А когда камера на него? Что вы такое говорите? Там, по-моему, всегда камера на
2: него. А это я не знаю, давно не смотрел.
3: Всегда на него? Зачем? А зачем вам нужен Малахов, если вся камера не на него?
2: Ну да, нет смысла, да, конечно. Ну ладно, значит, и 75% россиян имеют сразу несколько источников дохода, да? Чаще всего вторая работа, подработка. Вы знаете, что я вам скажу? Это, конечно, это серьезно. Это беда. И это, вот знаете, только не надо все сваливать там на инфляцию, да, там инфляция, много расходов, это все понятно. Но это, конечно же, еще и по другой причине, основной и важной капиталистической причине. А, я бы сказал, экономической причине, я сейчас скажу сложный экономический термин, попробуйте его понять. Это потому, что работодатели мрамой. Ну, просто гнили.
3: А они всегда были баромоями.
2: Потому что они, да, то есть они, собственно, на основной работе просто мало платят. Кромчат, да, жмут, экономят на сотрудниках. А вот поэтому мы так и работаем. Вот поэтому такое и производим. Вот если там работнику ВАЗа платили бы нормально, то был бы не ВАЗ, а нас, да? А то платят, знаете, платят так, что хочется сделать ВАЗ, а не Мерседес. И на телевидении также платили бы, скажем, Владимиру Соловьеву нормально. И он вел бы программу не с мурым мрачным лицом, там, да, весело, как Глустян.
3: А ему приходится подрабатывать на радио.
2: Да, работает там еще. А платили бы Хрюше хотя бы, не знаю, как депутату. Давно бы с руки слез.
3: А приходится подрабатывать на мясокомбинате.
2: Да, так бы, если бы был нормально. А так ему приходится на руке в заднице сидеть. Да, и то есть и работать на руку дяди, а не на себя.
3: Как всем нам.
2: Да, и мы на самом деле, да, давайте признаем, если бы нам платили совсем нормально, ну разве мы такую фигню бы говорили в эфире? Платили бы нам нормально, вели бы как Владимир Соловьев.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой кафтан с подкладкой из конского волоса, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, там, тут нам сообщили, что россияне, которые смотрят телевизор, ну, новости по телевизору, гораздо жизнерадостнее тем, кто смотрит их в интернете. И мы спросили тебя, действительно, что вот рулит, телевизор или интернет? И вот такие неочевидные, но все же минусы телевидения, будем говорить осторожно. Привет, КХЭ. У меня работал водитель, так он телевизор разбил. А потом кинул кота в него, как будто тут сам прыгнул. Бульон его звали, водителя, не кота.
0: Эва, кто куда водил? Кого?
1: Ну, какой, где кот? Слишком эмоционально смотрел телевизор, так что аж его разбил.
0: Друзья, а почему он с водителем смотрит телевизор? Лежа?
1: Ну, водитель его привез.
0: Куда?
1: Телевизор. Куда? Где телевизор?
0: Не, это самое интересное, кто это пишет? Я бы позвонил.
1: А он, нет, но... он не определяется, его ник, к сожалению, у нас такое бывает, неизвестно.
0: А я не могу его найти?
1: Не, уже все.
0: А какой вы, вот вы прочли это сообщение, какой вы из этого делаете?
1: Ну, я просто получил информацию, что у него был водитель, которого звали Бульон. У него есть кот. Чтобы завести следы, он кинул кота, как будто...

0: На него?
1: Да, как бы порядочный человек, он был обязан соответствовать.
0: Нет, согласен.
1: А ТНТ в чем? Только в узких... Только
0: нет, само собой. Нет, а в чем тогда нужно смотреть Владимира Соловьева? В каких
1: вот солидно хотя бы. Ну, да, ну, хорошо, не в костюме, но хотя бы белая рубашка должна быть чистая.
0: А плавки? Ну, не... ну, и плавки нет, ну, плавки-то все-таки не трусы, не семейники.
1: Ну, вот. Какие-то такие, ну,
0: если, а если
1: такие.
0: Искупаться...
1: Ну, просто, ну, если ты в Геленджике смотришь, да, там на, нет, на пляже. Ты,
0: конечно, что
1: ты... там можно, это да.
0: Так, пишет сейчас. Так, сейчас то, что мне попадается. Ну вот, а вот неизвестный запишет. Короче, Питеру привет. Очень скучаю по мужеству проспекту Тереза. Ну, вот всем не жителям Петербурга сразу скажу, что когда этот человек пишет, что он скучает по мужеству, это не значит, что он скучает по мужеству человеческому. Он скучает по площади мужества.
1: По атмосфере.
0: Да, некоторые находятся на площади мужества. А вы скучаете по мужеству, кстати?
1: Да, периодически стал. И по Терезе тоже стал скучать. Что-то. Давно это не было. Нужно заглянуть хотя бы одним глазком. Вот сейчас этим и займусь.
0: На Терезе?
1: Да, на Терезе.
0: На.
1: А вот еще... Да. Тоже по поводу телевидения. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. 100 лет телек не смотрела. И тут мне недавно приходит уведомление, что передают мой долг за неуплату антенны в суд. Впечатление о телевидении испорчено. Ну, это же не телевидение само прислало тебе, что долг передает в суд. Это...
0: А у нее, может, она не в курсе, что у нее антенна? Бывает такое, знаете, то есть просто...
1: Ну да, меня... если 100 лет не смотрел, а тут антенна.
0: То есть идет, и вдруг раз, у нее сзади какая-то антенна.
1: И в суд. Где-то все.
0: Вы можете на 100% сказать, что у вас нет антенны?
1: Нифига не...
0: Может, у каждого есть антенна? Они же сейчас дерут за все. А просто ты думаешь, я там ничего не смотрю, а антенна где-то есть. Может, небольшая, может, маленькая антенка. Может, такая, знаете, палочка на полшиш, такая полуантенна.
1: Да, конечно. Я, как вот, например, многие, кто живет в старом жилищном фонде в Питере, да, платит немного, но платит как бы...
0: За точку, да?
1: За радиоточку. А чтобы ее отключить, это нужно делать как бы... ну, то есть нельзя это по телефону сделать, по интернету. Нужно ехать в какое-то одно место в городе. Так, как, третий четверг каждого месяца она работает 2 часа.
0: Угу. Ну все, да.
1: Да, все, поехала включать.
0: А вот за это сколько мы платим?
1: Слушайте, ну это
0: услуга.
1: Надеюсь, да, бесплатно нам.
0: Да? Ну да, слушайте, время-то, да, все.
1: Петух премиум.
0: Все, товарищи дорогие. Да, тьфу на вас, уважаемый господин.
1: А у вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на Рекорде.

0: А ты готов пойти на все ради колбасного цеха?
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю своему зло. Каждый хочет знать и верить, любит до дрожи по коже. Я

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Обычный день, если ты не в Супре.
4: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Целковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
7: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 300-4-700.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784. 3-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года.
4: Колбасный цех. На рекорде.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Это Малуги. Трек называется «I feel the love», «Я чувствую любовь». Малуги – один из главных артистов новой рейв-волны, один из главных артистов жанра. На прошлой неделе, например, он выступал на главной сцене фестиваля Tomorrowland в Бельгии. Если вам нравится эта музыка, напомню, что я в своем личном телеграм-канале каждую неделю после каждого выпуска выкладываю все треки из радиошоу по отдельности. Телеграм-канал DJ Baldin. Всех жду!

сильными людьми. Чувствуйте себя счастливыми людьми. Если вам будет не хватать этих ощущений, обязательно к нам возвращайтесь. Мы здесь каждый четверг в 9 вечера на Радио Рекорд. Меня зовут Диджей Балдин, я вас всех очень люблю. Будьте счастливы!

Концертный цех. Через час у нас будет час резидента. Это новое шоу на рекорде и мощный гость. Легенда просто. Но об этом позже. Ну а прямо сейчас, друзья, я приветствую всех, кто на позитиве в рамках нашего 60-минутного шоу и радио-вечеринки Рекорд Пати. Друзья, без новостей про мероприятие главный танцевальный я тоже вас не оставлю, ведь у нас совсем скоро пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Главный драм-н-бейс спектакль «Планеты», новое шоу «На земле и в воздухе», три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера, битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Все это состоится 31 октября в Москве, в VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится, а потому успевайте до повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ – официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс Радио».
7: Телефон рекламной службы.

0: Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, там у нас собрано более 100 интернет-станций, совершенно любой музыкальный, даже танцевальный вкус, выбрать есть из чего, и добавить в избранное, разумеется, тоже. Также есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика мы поговорим с суперзвездой, с легендой танцевальной музыки в рамках нового шоу «Час резидента», а потому в следующем часе как раз-таки будьте с нами. Ну, а прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: Рекорд.

Все свеженькое, друзья, и специально для вас, конечно, обязательно зацените там наше новое шоу «Час резидента», которое, кстати, уже в следующем часе для вас новый эпизод будет. Также рекорд-клаб-шоу, рекорд-листа из моих шоу, Виолетта Юшкина с итоговым субботним рекорд-пати и еще много-много чего интересного в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Далее же по расписанию, как вы понимаете, новое шоу «Час резидента», мощный гость, легенда. Приоткрыть, что ли, завесу тайны? А нет, лучше поживить немного в интриге. Я, кстати, ведущий этого нового шоу, поэтому с вами не прощаюсь. Однако шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Владимир Фонарев.
1: Салют, семья Рекорда, это Тим Вокс, и у нас пробил час резидента. Здесь я приглашаю в гости известных клубных диджеев и артистов, мы с ними разговариваем, а они, в свою очередь, играют свои актуальные сеты, созданные специально для нашего шоу. Сегодня я позвал легенду, это без преувеличения один из тех диджеев, которые стояли у истоков российской электронной сцены. Он играет с конца 80-х, вел культовое радиошоу, продвигал прогрессив, брейкс и транс еще тогда, когда для большинства это были незнакомые слова. Многие нынешние известные диджеи называют его человеком, который повлиял на их музыкальный вкус и карьеру. Встречайте, друзья, Владимир Фонарев, он же диджей Фонарь. Привет, Вов, передай привет нашим слушателям, я очень рад тебя видеть.
2: Привет, Тим, и всем доброго времени суток, дорогие радиослушатели. Спасибо за приглашение принять участие в новом шоу. Час резидента — это отличная возможность масштабировать свое музыкальное видение и представить его нашим дорогим радиослушателям в разных уголках нашей страны.
1: Кстати, про уголки, да. Город Ижевск, 90-е. У меня в руках аудиокассета с твоей фоткой. Это как раз, когда у Prodigy вышел альбом, помнишь, Music for the Jilted Generation. Так вот, на твоей кассете было крупно написано «Диджей Фонарь», а по музыке там был такой техно-брейкс. Так вот, скажи мне, если бы сегодня перед тобой оказался тот самый молодой Фонарь из начала 90-х, он бы гордился тем, каким диджеем ты стал? Или сказал бы, что ты стал слишком осторожным, что ли?
2: Я бы сказал ему, что впереди тебя ждет яркий и интересный путь. Оставайся самим собой, да, но больше удели внимание написанию своей музыки.
1: Золотые слова, как говорится. Ну что ж, давай прямо сейчас заценим твой сет в рамках часа резидента. Это Володя Фонарь. Здесь у нас. Погнали!

0: Это час резидента на рекорде. В гостях Владимир Фонарев, и он только разогревается. Ну и, собственно говоря, я немного вопросов ему тоже подкидываю. Вов, исходя из моего первого вопроса и твоего сегодняшнего сета, отмечу, что ты даже спустя годы остаешься верен своему стилю, поэтому можешь мне сказать, какой музыкальный принцип ты защищал всю жизнь, хотя мода вокруг менялась десятки раз, а то и сотни?
1: Я всегда защищал музыкальную честность. Играть не то, что сейчас принято, а то, что действительно работает в данный момент и отражает мою личность. В этой последовательности, а также драматургии, энергии, импровизации и контексте рождается настоящее искусство. Мода менялась десятки раз, но ценность хорошо построенного сета никогда не исчезала. Так же, как ценность искренности в музыке, которая остается навсегда.
0: Да, как и навсегда, кстати, останется твой сет для сегодняшнего часа резидента на рекорде. Мы его обязательно выложим в наши соцсети, а наш слушатель, семья, обязательно его оценит по достоинству. Час резидента. Здесь, в гостях, Владимир Фонарев.

0: Шоу «Час резидента» на рекорде продолжается. В гостях у нас легендарный, не побоюсь этого слова, Владимир Фонарев. Вы слушаете его часовой сет. Да, Володь, вот скажи, пожалуйста, поскольку у нас все чаще появляются ребята из разряда «нажал плей уже диджей», не помню, кстати, кто сказал, да ладно. Так вот, есть мнение, что хороший диджей не воспитывает вкус публики, а обслуживает ее вкус. Ты с этим согласен?
1: Вкус нельзя навязать, но его можно развивать через эмоции. Когда диджей создает правильную драматургию, люди начинают принимать музыку, которую 5 минут тому назад могли бы и не понять. Поэтому задача диджея – не обслуживать вкус, а открывать новые музыкальные территории, сохраняя доверие танцпола.
0: Хорошо сказал, ну давай честно, да? Уж ты уж не раз доказывал свой статус и вкус музыки, поэтому к тебе-то уж точно безоговорочное доверие. Спасибо еще раз, что пришел. Так вот, друзья, час резидента на рекорде продолжается. Свой часовой сет играет диджей Володя Фонарь. С вашего разрешения, погнали дальше.

радиошоу «Час резидента» на рекорде.

0: Под финал сегодняшнего часа резидента хочется сказать огромное спасибо вам, нашей семье, кто все 60 минут практически был с нами. Также спасибо нашему сегодняшнему резиденту Владимиру Фонареву. Это был крутой сет. Володь, лично от себя я желаю тебе успеха и еще большего развития в твоей карьере.
1: Благодарю тем за приглашение и возможность донести свою музыкальную философию, где основным для меня является музыка чувств и музыка движения. Жду новой встречи с нашими радиослушателями на новых мероприятиях радиостанции «Рекорд». До новых встреч!
0: До новых встреч, да-да, и увидимся в эфире и на танцполе, конечно же. Вам же, семья, напомню, что записи сегодняшнего сета и мини-интервью с Владимиром Фонаревым мы скоро выложим в телеграм-канал «Плейлисты рекорда», в группу рекордов в ВК и в Макс, ну и ко мне в ТГ-канал «Тим Вокс». Далее же на рекорде встречайте красотку Леди Вакс и ее шоу «In Between Trust». Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Гвоздь. Пиратская станция.
1: Yes, yes, yes, Massive. Это пиратская станция на частоте вещания Радио Рекорд. Мы врываемся с новым стримом прямо из студии. Смотрите нас в группе Радио Рекорд или в каких-то каналах у сегодняшних гостей, которые обитают в студии Рекорда. Yes, yes, yes. Это летний вайб, летнее настроение. И сегодня пиратская станция, в общем-то, завершает свой сезон. Сегодняшний эфир является последним в 25-м, наверное, можно сказать, юбилейном сезоне пиратской станции на Радио Рекорд. Ну что, сегодня, можно сказать, в студии тройка настоящих игроков True Plays с drum'n'bass сцены. И они будут вращать барабаны и наваливать баска. Разные вибрации нас ожидают, друзья. Сегодня будут представители, тоже можно сказать, разных школ по времени появления, с одной стороны, drum'n'bass сцены Санкт-Петербурга, столицы drum'n'bass в России. Ну и в целом это как посмотреть. Вот, например, тот музыкант, который уже

уже встал за вертушки, вернее, половинка этого альянса Capital Dogs. Сам по себе проект возник довольно недавно, в общем-то, в 2021 году, но каждый музыкант по отдельности из этого коллектива очень давно присутствует на сцене и делает движ на местности и не только. Yes, yes, yes. Прямо сейчас Capital Dogs начинает этот эфир, друзья, и мы начинаем ловить летний отличный вайб. Бум!

0: станция.
1: Да-да, друзья мои, это пиратская станция, и мы продолжаем эту ночь, в общем-то, тоже огня, можно сказать, вместе с нашей любимой музыкой. Сегодня летний саунд Рекорд Дэнс Лето продолжает дарить прекрасные вибрации. Ну, на самом деле, саунд и вибрации сегодня будут разные, но, безусловно, позитивные. Прямо сейчас, друзья, проект Capital Dogs разрывает по-хорошему ваши колоночки. Мы слушаем диджей-сет вот этого проекта. Я думаю, что вам интересно будет взглянуть на трек-лист, равно как и на трек-листы остальных сегодняшних участников. Сегодня, друзья, у нас будет такой альянс музыкантов и диджеев. Выступят люди, которые играют, в общем-то, только как диджеи, и люди, которые являются музыкантами, но и выступают также как диджеи. Yes, yes, yes. Сегодня в студии встречаем, кроме Capital Dogs, диджей Dub Space Lion, проект Intelligent Manners в лице, собственно, музыканта Intelligent Manners. Ну и закончу этот эфир, я представлю вам текущие новиночки в духе пиратской станции. Yes, yes, yes. Мумбам.
0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: радиостанция.
1: Бум-бам-кабум. Yes, yes, yes. Невероятный, очаровательный летний вайб раздает Capital Dogs прямо сейчас в пиратской станции. Друзья, мы слушаем заключительный выпуск 25-го сезона пиратской станции на Радио Рекорд. После этого мы по традиции уходим на каникулы и в течение ближайшего месяца будем слушать ту музыку, которая звучала в 2026 году в эфирах пиратской станции. Yes, yes, yes. Ну а сегодня очень много гостей в студии. В настоящий момент артист лейбла Life History Recordings, который очень много где выступает, как и в прошлом с момента своего появления, так и сейчас, в настоящее время. Все ближайшие мероприятия, а лето пестрит ими. И надо сказать, что последний месяц готовит нас к новому клубному сезону. Так вот, все ближайшие мероприятия, я думаю, будут посещены так или иначе Capital Dogs. Речь идет и о Polygon Rave, который будет в Санкт-Петербурге. Ну и в частности о фестивале Vibeland, о котором тоже сегодня будет сказано пару слов, который пройдет в сентябре в Абхазии и на который мы, многие из нас в этом году поедут. Бум!

0: Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Original Badman Sound. Yes, yes, yes. Capital Dogs сделал невероятный вайб этой ночью. И в общем и целом, буквально с минуты на минуту уже заканчивает свой сет. Друзья, напомню, что сегодня в эфире очень много гостей, и каждые полчаса, как это, собственно, и водится, когда гости в студии, будут они сменяться. Буквально через минуты после Capital Dogs встанет Dub Space Line, продолжит зажигать эту ночь, потом Intelligent Manners, и закончу этот эфир я.

Yes, yes, yes, Massive. Мы находимся на волне спокойствия и благополучия под эту прекрасную музыку. Продолжаем встречать гостей в студии. Прямо сейчас диджей, который, в общем-то, играет сегодня уникальный микс, диджей Dub Space Line, продолжает традиции Санкт-Петербургской драм-н-бейс школы. Ну а уникальность этого микса состоит в том, что в основном 100% своего времени он играет на виниловых пластинках, и сегодня вот специально для пиратской станции составил цифровой миксец, передает нам свои приветы в виде треков, свой прекрасный летний вайб и настроение.

0: станция.
1: Бум-бам-кабум. Пиратская станция продолжает раздавать отличный вайб на Радио Рекорд, друзья. И прямо сейчас диджей Dub Space Lion из Санкт-Петербурга, который, в общем-то, довольно долгое время уже, но последнее время точно наводит очень невероятную движуху, в частности, своим комьюнити Taste of Drum and Bass и вечеринками Aftertaste после вкусия. Yes, yes, yes. Всю историю моих сегодняшних гостей, друзья, смотрите, конечно же, на их страницах, в интернетах, в тех самых местах, где вы сможете сейчас это посмотреть. Ну, а этот выпуск, этот стрим можно прямо сейчас смотреть в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну, или в дальнейшем попробовать пересмотреть. Так или иначе, после эфира появится аудиозапись и плейлисты сегодняшних выступлений. Они невероятно интересны. Yes, yes, yes. We come to hit you with that jazz sound. Whether you're just listening or chilling in the background, either way, crank it up and then adjust the treble, 'cause we're about to switch it up and take it to another.

0: Клаб. Гвоздь. Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Ну что, друзья, пиратская станция продолжается. Плавно к завершению подходит первый час, и мы продолжаем слушать микс от Dub Space Lion, диджей, который представляет в основном свое творчество в виде виниловых миксов, но сегодня вот собрал специальную подборочку для пиратской станции. Yes, yes, yes. Я также поздравляю его вечеринки Aftertaste, которым сегодня исполняется 5 лет. Друзья, развивайтесь, продолжайте, в добрый путь, как говорится, всех благ. Ну а так получается, что пока мои гости не могут оторваться от вертушек и подойти к микрофону, поэтому я все говорю за них. Друзья, сегодня впереди еще много вкусного вайба. Не отключайтесь, это пиратская станция. Смотрите нас в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Yeah.

Да-да, друзья мои, это пиратская станция на частоте вещания Радио Рекорд. Мы с вами перебрались во второй час. И будем не менее весело и вайбово проводить это время. Для нас начинает свой микс-мастер своего дела Intelligent Manners, представляющий ликвидовую сторону и ликвидовую сцену драм-н-бейса. Этот музыкант известен, в общем-то, далеко за пределами России. Ну и, конечно, в России широко тоже очень. Все гранды, если можно так сказать, драм-н-бейс-сцены, по крайней мере, со светлой стороны, с легкой стороны, так или иначе, поддерживали релизы Intelligent Manners. В пиратской станции, конечно же, они игрались не раз. Ну и сейчас очень-очень радостно видеть этого музыканта вживую здесь, за вертушками. Друзья, присоединяйтесь к нашей трансляции, которая проходит, например, в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Бум!

0: станция.
1: Да-да, друзья мои, это пиратская станция. Мы продолжаем раскачиваться вместе с теплым вайбом и летними настроениями, которым нам дарит Intelligent Manners. Артист, выступающий также на очень многих площадках, и несмотря на свой мягкий звук, выступающий на фестивалях, которые вроде бы предполагают другие звучания, в частности, Polygon Rave из ближайших, который будет проходить в начале августа в Санкт-Петербурге, также выступал на пиратской станции. Ближайшая пиратская станция, друзья, мы собираемся 31 октября в Москве, ни в коем случае не пропустите. Ну а в сентябре также вместе со всеми нами, в основном людьми, которые присутствуют сегодня в студии, отправиться на Вайпленд фестиваль в этом году. Друзья, Вайпленд фестиваль — это такая некая новая формация, которая зародилась совсем недавно и развивается, в общем-то, пытается вырасти, и пускай так и будет. Тоже, опять же, в добрый путь ребятам скажем и поддержим это движение, потому что это нечто интересное. То есть это, скажем так, выездной фестиваль где-то в другом месте, а именно в Абхазии. Бум. Так, и чуть-чуть еще я вас, друзья, отвлеку. Не забывайте, что ВКонтакте в группе «Радио Рекорд» проходит видеотрансляция всего того, что творится у нас в студии. Смотрите прямо сейчас Intelligent Manners. Ну, а уже завтра в социальных сетях или на страничках сегодняшних артистов ищите сам выпуск, ищите все трек-листы, изучайте их. Ну и в целом любите нашу музыку, drum and bass. Yeah.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, слушайте выступление Intelligent Manners в пиратской станции, опять же, на Радио Рекорд. Дима, привет. Хоть кого-то я сегодня вырвал к микрофону из микса.
1: Приветствую всех слушателей Радио Рекорд. С вами Intelligent Manners. Вы слушаете последние 30 минут моего сета. Костя, привет, очень рад здесь быть.
0: Да, я тоже тебя очень рад лицезреть. Сегодня, я так понимаю, ты тоже, как и многие, играешь диджей-сет. Он же не полностью состоит из твоих треков.
1: Да, буквально несколько своих треков я обязательно поиграю. Вот первый был, собственно, мой, Funky Joint. Так вообще мы здесь собрались все по поводу ближайшего фестиваля Vibeland, который состоится с 10 по 17 сентября в Абхазии. Не пропустите это событие. Это просто чумовое событие, улет просто.
0: Ну, да, друзья, также мы сегодня здесь собрались, потому что появился, ну, просто хороший повод собраться. Сегодня, напоминаю, заключительное выступление всех нас в пиратской станции в этом сезоне. Это 25-й сезон, он заканчивается, и впереди нас ждут каникулы, где будет звучать музыка из 2026 года, звучащая в пиратской станции. Ну и не забывайте, что 31 октября ближайшая пиратская станция в Москве, Pirate Station Ragnarok, грянет. Yeah.

Бум-бам-кабум, Массив, это пиратская станция, и мы продолжаем «Ночь огня» вместе с драм-н-бейс-музыкой на Радио Рекорд. Yes, yes, yes. Сегодня мы вживую в студии, поэтому доступна видеотрансляция в группе Рекорд ВКонтакте. Друзья, осталось полчасика до конца этого эфира, но мы с вами пошумим. В оставшееся время поиграю для вас новые релизы, которые так или иначе составляют нашу сцену. Еще одна грань или несколько граней драм-н-бейс музыки прозвучит. Начинали с такого легкого, в том числе летнего саунда, но он будет разный. Мы слушали с вами High Contrast, Around Me совместно с Don Joseph. Релиз вышел на лейбле Highly Contrasting от самого High Contrast. Звучал также релиз лейбла Kill Inc. от Ill Area, Between the Ages. Прямо сейчас, друзья, слушаем Enhanced Recordings и ремикс Кракоты на, в общем-то, не драм-н-бейс композицию от Odeon, Шон Паруджа. Трек называется High Hopes. Yes, yes, yes. Впереди еще много интересного, друзья, и не забывайте, что этот выпуск вместе с трек-листами и аудио тем контентом будет доступен уже, начиная с сегодняшнего дня, в интернете, в социальных сетях, на страничках артистов, сегодняшних гостей и моих. Yes, yes, yes. Ну и, конечно, на официальных страницах Радио Рекорд, там, где Радио Рекорд всегда выкладывает свои все выпуски, на специальных каналах, на онлайн-площадках. Не пропустите, друзья.

Бум-бам-кабум. Yes-yes-yes, Massive. Это пиратская станция. И еще целых 20 минут невероятного драм-н-бейс-вайба ожидает нас с вами. Я стараюсь сегодня играть те новые релизы, которые выходили буквально на днях или выйдут на днях. И так или иначе разнообразить настроение, которое привнесли в сегодняшний эфир мои гости. Прямо сейчас, друзья, мы слушаем композицию Darkest Hour, называется она. Yes. Друзья, Суне и Purple Velvet так, собственно, выдали этот трек. Чуть ранее Delta Heavy и Set You Free, Tantrum Desire и Gracie Van Brandt, Lift You Up. Это все релизы, синглы, либо каких-то лейблов, которые так или иначе представляют разную музыку, в том числе Drum & Bass, например, Tantrum Desire вышел на лейбле UKF, либо личные релизы от артистов. Мы с вами слушали также Felix Samuel и Lioness и Jesse с композицией Falling Higher. Звучал трек от Oli G, Gary Mitchin, Back to You и некоторые другие. Друзья, в общем-то, по большому счету, давайте обратим больше внимания на музыку, а не на разговоры. Yes, это пиратская станция. Бум.

Бум-бам-кабум, Massive. Совсем немного времени осталось до конца этого шоу. Очень было круто проводить время с вами, друзья. Прямо сейчас мы продолжаем слушать новенькие релизы. На бэкграунде свежатинка от Oz Riders Recordings, Low Riders и Smokey D. Don't Stop. Yes, yes, yes. Именно такие настроения я вам и транслирую. Друзья, не останавливайтесь в любви к нашей музыке. Не останавливайтесь ее слушать и изучать. Мы с вами еще не раз встретимся здесь на частоте вещания Радио Рекорд, в том числе и на каникулах, переслушивая лучшие треки из тех, что звучали в 2026-м. Обязательно повстречаемся на многих мероприятиях. Ну и, конечно, в течение эфиров пиратской станции в новом сезоне.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.